0: товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам.
1: Владимир Путин не намерен останавливать войну, несмотря на, по меньшей мере, 250 000 погибших.
2: Российский лидер – нулевой пациент, человек, с которого началась эта война, распространившаяся на весь мир и ставшая крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.
1: Референдум за войну. Как фальсифицировали выборы в Госдуму при минимуме антивоенных кандидатов?
3: Есть целые регионы, где вообще нет никакого, как бы, вот этого честного ядра.
4: Я заранее прошу прощения, но в засранном дворике Адмиралтейства вместо моря баннер, вместо войска рота почетного караула и сухопутных солдат. Дима, кто эту хрень придумал? Куда они его тащат? Конец цитаты. Возможно, именно такой вопрос всплыл у помощника президента Михаила Бабича к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента. Песков парировал, ну так безопасно. Это был фрагмент возможной переписки Бабича и Пескова, опубликованный хакерским проектом Black Mirror. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Речь про скромное, ну, по путинским меркам, празднование Дня военно-морского флота в Петербурге минувшим летом. Вот так это выглядело. Вот та самая упомянутая рота, вот этот баннер на фоне. Сейчас мы его еще целиком внимательно рассмотрим. И по составу тут по картинке как будто бы на роту и не набирается вовсе. А если верить возможному Бабичу, это и не моряки, а переодетый почетный караул. Но милитаризованные переодевания становятся важной частью политической жизни России.
5: Товарищ офицер.
6: Товарищи офицеры.
4: Накануне нашего эфира на совещании с правительством, в первую очередь по экономическим вопросам, Путин взял слово, дабы зафиксировать итоги парламентских выборов. По сути, продолжу свой предвыборный же месседж о своеобразном референдуме в поддержку войны.
0: Сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии.
4: Это обращение уже не услышат по меньшей мере 258 989 российских солдат, погибших в годы полномасштабного вторжения в Украину. Это подсчеты публичных и верифицированных некрологов русской службы BBC и Медиазоны. Даже с учетом того, что число явно неполное, не обо всех погибших сообщается публично, это гигантское число. Оно сравнимо с населением какого-нибудь регионального центра в европейской части России. Или для наглядности представьте, вы стоите на перроне, скажем, платформы «Москва-3» Ярославского направления, и мимо вас проходят поезда с погибшими. В среднем 15 вагонов, 54 стандартных места в плацкарте. Если такой поезд смерти будет проходить каждую минуту, вам придется это наблюдать более 5 часов. Путин продолжает давать понять, что сворачивать свою специальную военную движуху он не намерен. Ну и в эти дни заседания Генассамблеи ООН все громче и интенсивнее звучат голоса с призывом о мире, а ропот недовольства, как теперь мы полагаем из слитых переписок чиновников, слышен и вот такими разговорщиками в строю. Кто против Путина и против его войны, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
0: Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас.
7: Владимир Путин подвел итог 3-дневного голосования. По его мнению, результаты говорят сами за себя. Общество поддержало его военный курс. В заслуги государственной системы он записал и очереди в Москве перед избирательными участками. Об акции «Полдень против Путина» и сбои в системе выдачи бумажных бюллетеней он умолчал.
0: Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.
7: Курсу Путина на войну были посвящены многие выступления на полях Генассамблеи ООН. О переговорах говорил президент США Дональд Трамп. Госсекретарь Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Выступление Владимира Зеленского тоже было посвящено войне. Среди причин ее остановить президент Украины назвал потерю России лидерских позиций на топливном рынке, а также весьма реальные потери на фронте. Но Зеленский не только говорил о потерях, но и напрямую называл их виновника.
2: Российский лидер, нулевой пациент и человек, с которого началась эта война, распространившаяся на весь мир и ставшая крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой, неизбежно покинет этот мир. Но чем дольше Путин сможет вести войну, тем больше зла он оставит после себя.
7: С призывом остановить войну обращался министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Адресатом его послания стал Сергей Лавров. Лавров, ранее отрицавший прекращение боевых действий на время переговоров.
6: Вы все еще можете убить множество людей, но победить вам не удастся. Вы можете в любой момент остановить эту империалистическую войну, которую сами же и развязали. Перестаньте подвергать опасности Европу и весь мир. Перестаньте губить будущее России. Сергей, я знаю, что вы слушаете. Скажите своему начальнику, хватит.
7: Критику действий Путина сегодня можно не только услышать в Нью-Йорке, но и прочитать в переписках российских госдеятелей в Телеграме. Хакерский проект Black Mirror опубликовал слив переписки помощника президента Михаила Бабича. Хоть целиком архив в 21 гигабайт обнародован не был, однако хакеры дали возможность всем ознакомиться с частью переписок якобы Бабича с якобы пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
8: Привет! Это наш новый план или экспромт?
9: Чисто экспромт.
8: 3,5 минуты. Что его так возбудило, что он это на себя взял?
9: Он же сказал, его кто-то попросил это сказать. Вопрос: украинцы, американцы или кто-то изнутри?
8: Ну это же можно было сделать не публично. Не пришлось бы тогда глотать слова, выбешивать начальника и себя ставить в положение получения отказа. Казаху вчера разъяснили смысл СВО?
7: Речь идет о высказывании президента Казахстана Токаева на встрече с Путиным в Омске.
10: Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
7: Бабич и Песков также обсуждали бунт Евгения Пригожина в 23-м году.
8: Навальный был законченным но он был очень полезен, потому что когда какой-то глава корпорации с**ил деньги и Навальный начинал об этом верещать, то ему было опасно выводить эти деньги. А теперь, когда Навальный сидит, Навального нет, с**ил деньги, вопросов нет.
9: Трагедия в том, что все это правда, и все мы так или иначе об этом говорим, только считается, что об этом нельзя публично говорить. Зачем он это делает, не знаю. Позавчера скандалил с ним час. Уже бесполезно. Он считает, что все настолько плохо, что надо что-то делать.
8: Ты знаешь, мне впервые кажется, что он прав. Не потому, что он говорит, это и раньше было понятно, а потому, что, возможно, это единственный способ, которым еще что-то можно спасти.
9: У меня абсолютно такие же ощущения.
7: Если переписка подлинная, то вывод, который из нее можно сделать, неутешительный. Действиями Путина раздражены не только Трамп и Зеленский, но даже люди, работающие в администрации президента.
4: А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
11: Добрый день.
4: Начать хочу наш с вами разговор вот с этой возможной переписки господина Бабича с господином Песковым. Что вот такие настроения, такие оценки, они вообще говорят о текущих же настроениях же вот в рядах путинских приближенных?
11: Ну, я бы вначале все-таки сказал, что мы не знаем действительно, точно ли это они. Несколько зная Бабича, мне не кажется, что это похоже на него, хотя за годы люди, конечно, могут меняться. Что касается... В принципе, настроений. Скорее поразительно, насколько откровенно они это обсуждают, с учетом того, что очевидно, не только какие-то хакеры могут взламывать эту переписку, но их переписка, очевидно, с большой долей вероятности доступна российским спецслужбам, и они в любой момент могут притащить ее Путину в очередной папочке и настучать, что на Пескова, тем более на Бабича, который занимает гораздо более слабую позицию внутри системы власти. Соответственно, меня удивляет, что они так свободно и так легко обсуждают стратегически важные, в общем-то, темы с откровенной критикой. Если там действительно сохранился такой уровень обсуждения, потому что из других переписок ничего даже близко подобного пока ни разу не было видно, это, в общем, позитивный на самом деле сигнал. Значит, люди, которые, как Бабич на самом деле, которые помнят, скажем так, страну без Путина, и которые начали делать карьеру до Путина и помимо Путина, про Пескова это вряд ли можно сказать. Так вот, эти люди, видимо, достаточно свободно продолжают смотреть на возможности. Хотя мы же не видели, какая часть переписки была, например, если она вообще была, потом посвящена убийству того же самого Евгения Пригожина и какие выводы сделал, например, Бабич.
4: Ну и, так, скажем так, к международной повестке. Вот помимо того, что мы рассказали в нашем сюжете, того, что происходило в Нью-Йорке, да и продолжается как бы Генассамблея, Путина позвали на G20, причем приглашение шло от США. Как вы думаете, поедет ли он? Он вроде в целом-то и заинтересован, во-первых, в демонстрации выхода из изоляции, но вот Bloomberg пишет, что Путин скорее поедет на саммит АТС, там Си Цзиньпинь будет во главе, но тем не менее, как вы думаете, насколько в этом заинтересован Путин, в этом диалоге?
11: Ну, давайте обратим внимание, что как раз сейчас Си Цзиньпин приехал в США, его абсолютно торжественно на таком уровне, на котором сам Си Цзиньпин не встречал Трампа, встречал Дональд Трамп с супругой, это соответственно, уровень взаимоотношений США и Китая либо сейчас резко провалится, если они ни о чем не договорятся, либо, что наиболее вероятно, с учетом того, что визит состоялся и все было более или менее заранее согласовано, взаимоотношения США с Китаем станут значительно более теплыми, чем были последнее время. Что для Путина серьезно ухудшит ситуацию. Ему будет гораздо труднее лавировать между ними. И, соответственно, все эти разговоры о том, что к Трампу он не поедет, а к Си Цзиньпину он поедет, нет, в этом контексте становятся, ну, скажем так, непрофессионализмом, назовем это мягко, дипломатическим. Вряд ли в реальности российское руководство допустит такую серьезную ошибку. Я думаю, что Путин хотел бы, очень хотел бы поехать в США. При этом есть два важных ограничителя, которые действительно для него принципиально важны. Это 100%, 146% гарантии безопасности. Тот самый глагол, который в этой переписке на букву «С» начинается, на «Т» кончается, использовался несколько раз. Вот его можно в отношении поездок Путина совершенно спокойно тоже использовать. Скажем так, он боится, очень сильно боится любых выездов. И единственное, куда он рискует пока ездить всерьез, это Индия и Китай. Нет, причем, что называется, со своей охраной на своих условиях. Исключение было Аляска к Дональду Трампу. Если ему гарантируют такой же уровень безопасности, как гарантировали тогда, вероятность того, что он приедет, существенно повышается. Второе – это принуждение к миру, что называется. Это желание США усадить его с Владимиром Зеленским. Владимир Зеленский не исключает встречи с Владимиром Путиным на этом саммите, а Владимир Путин и все его прихвостни говорят о том, что Владимиру Зеленскому надо приезжать в Москву. Нет, совершенно очевидно, что если Путину жестко скажут, что этот визит может состояться только при условии его встречи с Владимиром Зеленским, он 10 раз еще подумает, ехать ли ему. Так что, я думаю, сейчас он рассматривает два этих главных вопроса. Получает с американской стороны ответы и гарантии. Нет, туда срочно вылетел Кирилл Дмитриев. И я думаю, это не единственная линия, по которой сейчас идут контакты. Так что, в целом, я практически уверен, что серьезные сомнения в том, что Путин рискнет в итоге туда приехать, но ему очень хочется.
4: Ну вот, к слову, а вот если вообще скрыть пока что вот на время дипломатические все протоколы и прочее, как вы думаете, почему Путин и его окружение, они избегают прямого контакта с Зеленским напрямую, вот непосредственный такой вот?
11: Ну, очень просто и понятно, потому что сейчас осталось буквально пару месяцев. Для Дональда Трампа принципиально важно, чтобы стороны подписали какое-либо соглашение. Если Путина удастся усадить за один стол с Владимиром Зеленским, Трамп, что называется, не выпустит его без какой-либо бумажки из-за этого стола. При этом Кремль абсолютно не готов ни на какое соглашение, даже на рамочное, даже на условное пока что. Он выдвигает один и тот же ультиматум на протяжении уже нескольких лет и совершенно не готов отказываться от своих требований. Но выйти из-за стола, не подписав, для Путина тоже весьма и весьма опасно. Трамп человек малопредсказуемый, а точнее легко предсказуемый, в том плане, что очень эмоциональный и точно отреагирует максимально жестко. Он и так уже подписал закон о так называемых адских санкциях. Сейчас он не хочет портить отношения ни с Россией, ни с теми, кто покупает у нее энергоносители, в первую очередь с Китаем, в меньшей степени с Индией. Но если Путин встанет из-за стола, так ничего и не подписав, опять скривив губы и сделав Трампу очередную Аляску, то, скорее всего, хозяин Белого дома американского очень серьезно врежет по Владимиру Путину, и для России ситуация серьезно усложнится. у США есть возможности ужесточить санкционную политику, как минимум. Я уж не говорю о росте поставок вооружений в Украину, что наверняка тоже произойдет. Поэтому для Путина принципиально важно, чтобы он не попал в эту ловушку, чтобы он не был принужден к переговорам с Владимиром Зеленским. Нет, поэтому он все время требует, чтобы Зеленский вначале принял условия Москвы, а потом Путин сядет с ним за стол переговоров, в смысле подписывать соглашение на этих кремлевских условиях. В частности, уступка полная Донбасса, нет, частичное разоружение Украины, ну а дальше там начинаются уже разные вишенки на торте, вроде русского языка, нет, проведение выборов и так далее. Соответственно, для Путина очень опасно. Нет, это поездка именно потому, что его могут принудить к подписанию чего бы то ни было. А для Трампа это принципиально важно. Он не будет никаким образом, нет, скажем так, рад никакому другому исходу, потому что ему необходимо перед промежуточными выборами, которые республиканская партия, похоже, пока по соцопросам проигрывает, получить очень яркий позитив, который можно будет, что называется, продать американским избирателям, американским законодателям, нет, и триумфаторам, заключителям мира, так сказать, миротворцам, практически, опять возвращаясь к теме Нобелевской премии мира, въехать на коне назад в Капитолий, ну, на самом деле, просто сохранить власть, сохранить контроль над Конгрессом и над Сенатом.
4: Ну и пока получается, что Путину немножко легче, поскольку его правящая партия получила уже конституционное большинство, чем он уже активно хвастается и намекает на вот это вот, на что именно на это он собирается опираться. Вот это мне хочется с вами отдельно обсудить. Там, дело в том, что вот реальный результат «Единой России» 34% утверждают дату журналисты «Новой газеты Европа». 34, не 60, не около 60, не больше 60, 34. И это, кстати, коррелируется с последним электоральным рейтингом «Единой России» перед выборами по версии ВЦИОМ. Там как раз-таки в районе 34% тоже фигурировало такое вот число. И журналисты констатируют появление на выборах так называемых скоростных султанатов. Что это такое? Разбирался мой коллега Роман Васюкович.
12: На прошедших парламентских выборах в России, по официальным данным, «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей, а явка составила почти 60%. Госсми пишут, что явка оказалась самой высокой с 2011 года, а нарушений практически не было. В то же время независимые аналитики и журналисты рассказывают и о многочисленных нарушениях, и о фальсификациях. Об этом же в социальных сетях говорят и наблюдатели. Вот видео из московского района «Теплый стан».
13: Происходит подсчет. При стандартном распределении нормально. Пальцы через улицу. Идет, пожалуйста, новые люди, справедливая Россия, коммунисты России, КПРФ, новые люди и так далее. В какой-то момент начинается конкретная стопка бюллетеней. Только «Единая Россия».
14: КПРФ. Единая. Единая. Новая. Единая.
12: А так проходили выборы в Санкт-Петербурге, рассказывает член избирательной комиссии.
15: 21 числа ночью без меня был вскрыт сейф-пакет, при сортировке которого я обнаружила стопку бюллетеней с одной единственной галочкой. Стопки были аккуратно сложены и подкинуты уже либо в сами сейф-пакеты, либо уже на пол. После этого я начала снимать на видео кружок в Телеграме, что я обнаружила это. И председатель комиссии после этого начала со мной спорить, что вообще я не права, все так и должно быть.
12: О массовых фальсификациях и вбросах пишет «Новая газета Европа». При помощи математического метода физика Сергея Шпиликина журналисты пришли к выводу, что в реальности за «Единую Россию» проголосовали около 34% избирателей. Метод Шпиликина основан на том, что в случае массового вброса голосов за конкретного кандидата одновременно должны вырасти и его результат, и явка. В случае фальсификации на участках, где бюллетени считали честно, графика покажет так называемое ядро, а где произошли массовые вбросы, будут выглядеть аномально, то есть как длинный хвост кометы.
3: Есть целые регионы, где вообще нет никакого как бы вот этого честного ядра. И, но это... Мне сейчас тоже... Мы еще не считали конкретно, какое число этих регионов, но я бы навскидку сказала около половины регионов. Там вообще от честных выборов вообще ничего не осталось буквально. То есть там все результаты полностью нарисованы.
12: Журналисты также детально разобрали, какие именно нарушения были на избирательных участках. Так, кроме массовых вбросов за «Единую Россию», дополнительные голоса дорисовывали партиям, которые якобы выступали как альтернативны. Также во время минувшей избирательной кампании появился и термин «скоростные султаны», который предусматривает участки или даже целые регионы с высокой скоростью подсчета голосов и максимально высокими результатами в пользу провластных сил, которые невозможны в реальности. В первый день голосования участковые комиссии аномально часто отчитывали заявки в 30%, на второй 40%, на третий 85%. Пишут важные истории. Круглые числа могут говорить о том, что комиссии явку фабриковали.
16: А к нам в прямом эфире присоединяется политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
16: Вот есть ощущение, что Кремль, мы с вами на связи, я вас отлично слышу, полагаю, наши зрители тоже. Есть ощущение, что Кремль никогда вот ранее не гонялся за повышенной явкой, сейчас это активно так вот продвигается, активно подчеркивается. Что, на ваш взгляд, в этом году так сильно изменилось?
17: Понятно. Ну, мы видим, по крайней мере, в ряде регионов эта погоня была и раньше. В Москве принуждение и бюджетников, и тех людей, которые как-то зависят от бюджета, работников частных компаний, и их принуждали, все 20-е годы, это точно, да, то есть это известно. Следы этого можно найти в СМИ, в медиа. Вот, в ряде других регионов это тоже было. Это не первые выборы, где бюджетников, но не только их, принуждают прийти в пятницу в первые часы рабочего времени и проголосовать практически под контролем начальника. Там где-то есть указания прислать фотографию бюллетеня или указание, за кого нужно голосовать. Где-то этого нету, и просто надеяться на страх людей, что люди, особенно в московском ДЭКе, чувствуют себя под колпаком, что поскольку начальство, ответственное от начальства, видят, кто проголосовал, а кто нет, и тем, кто еще не проголосовал, приходят напоминания, смс-ки, звонки, да, с требованием проголосовать, то люди думают, и у них для этого есть основания, что могут видеть и результат голосования. И, соответственно, это влияет на то, как люди голосуют. Поэтому ситуация не новая. А почему масштабы нарастают? Ну, потому что поддержка власти уж точно не растет, да, и «Единой России» точно не растет, а немножко проседает по объективным обстоятельствам, да, мы все знаем, каким и видим, каким. А при этом в текущих условиях, в условиях войны, безусловно, нужно показывать, что она стала только больше, да. И здесь не так важно... В общем, то, насколько к этому будет относиться, к этим цифрам общества, важно показать, что результат стал еще больше. Еще больше людей пришло, еще больше людей поддержало партию власти, поддержало, соответственно, войну и то, что сейчас происходит. Вот. Поэтому делают всеми способами, что можно. Я бы отметил следующее, что вот это уже бросается не первые выборы что когда даже у властей есть какие-то такие магистральные способы сделать нужный результат, да, по большому счету, все равно какие-то старые методы, которые, может быть, имели какое-то значение там 5-10 лет назад, они все равно остаются в обойме, все равно какие-то люди, видимо, привыкли их осуществлять, получать за это деньги, и мы видим какие-то моменты там из прошлого, массовое использование однофамильцев, там вбросы на домном голосовании, да, хотя основные фальсификации делаются другим методом, и так далее, и так далее.
16: Ну и к политологу Ивану Преображенскому хочу обратиться. Михаил, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, у меня к вам тоже будет вопрос. Иван, вот во что вообще Путин политически может вложить вот этот электоральный капитал, который он собрал? Я полагаю, тут фактор фальсификации его не особо вообще касается. Итоговый счет на табло, как говорится.
11: Ну, я думаю, что все-таки фактор фальсификации достаточно важен в итоге, потому что самое главное – это интерпретация итогов выборов. Путин, естественно, этот капитал вкладывает в поддержку его войны. Он об этом говорил прямо накануне так называемых выборов. В процессе всей этой специальной электоральной операции, как я ее называю, и сейчас то же самое. Его задача – убедить всех, что выборы состоялись и хоть кто-то проголосовал, даже 34%, которые... «Новая газета Европа», это уже неплохо на самом деле для Кремля, и некоторые кремлевские медиа эту цифру тоже повторяют, потому что ведь «Новая газета Европа» очень точно пишет, могла набрать 34% без учета административного принудительного голосования, в реальности еще гораздо ниже. Нет, и результаты «Единой России» гораздо ниже, и явка в разы ниже. Нет, явка действительно абсолютно виртуальная. Моя любимая история с этих выборов – это виртуальный избирательный участок, созданный в Ярославской области, к которому вообще никакие избиратели не были приписаны, и на которых при этом, естественно, власть одержала рекордную победу. И Путина в данном конкретном случае совершенно очевидно волнует еще одна история. Продать этот результат за пределы России. Помимо внутреннего потребления и легитимации власти, существует внешняя легитимация. Это отношение с тем же Дональдом Трампом и другими политиками, в том числе даже в Западной Европе, которые говорят о том, что да, мы понимаем, что в России фальсифицируют выборы, но их фальсифицируют потому, что большинство населения и так поддерживает Владимира Путина. Нет, он все равно легитимный глава этого государства, и вести переговоры мы будем с ним, ни с какой не с российской оппозицией, ни с какими диссидентами. Понятно, что мы разговаривать даже близко не будем, потому что большинство россиян стоят за Владимира Путина. Они либо не приходят на выборы и поддерживают его, либо приходят на выборы и поддерживают его. В реальности ситуация же такая, что масштабно, тотально, так, чтобы вообще не возникало никаких разговоров о мелких спорах, нет, по поводу итогов этих выборов, сфальсифицировав их, российские власти просто закрывают эту тему, нет, и стараются дать понять, что в любом случае... Нет, не будет никакого сопротивления, а раз не будет никакого сопротивления, да, значит, большинство все равно так или иначе условно за Путина. В реальности они сами не знают, нет, что было бы, если бы они организовали реальные выборы.
16: Ну, тут, мало себе, того, конечно, да, любопытный вопрос, как коллега, бы, да, простите.
11: Да, как правильно отметил коллега, как Михаил сказал, совершенно верно, фальсификации идут на самых разных уровнях разными людьми, и поэтому реальный результат этих выборов не знает на самом деле никто.
16: Ну и хочется хоть какой-то положительной ноте закончить. Давайте к Михаилу вернемся. Вот, Михаил, такой об этом вас хотел спросить. Очевидно, что очень омолодился электорат за последние 5 лет, такой средний избиратель. Вот не рост перелсов попадалось от тех, кто на прошлых выборах вообще еще не достигал 18, и поэтому не голосовал. Теперь они ходят на суды по яблоку, они записываются в наблюдатели, даже в избирательной комиссии, за что им честь и хвала. Но может ли это что-то изменить, вот этот постепенный все-таки перекос обновления, скажем так, вот такого избирателя?
17: Ну, смотрите, здесь вопрос не избирателя, да, про то, что вы говорите. Это, в первую очередь, вопрос того, что длительный тренд на то, что со сменой поколений все больше молодежи, ну, в новых поколениях, участвуют в каких-то активностях. Есть запрос на участие, этот запрос растет. Вот на моих глазах он уже растет 25 лет, да, это примерно с момента, когда я закончил школу, поступил в университет. Я видел, как бы, как с очень низкой базы это становилось, как бы, все больше и больше, да, все больше и больше процент, все больше и больше политизация, интерес к политике и к участию. И этот тренд Кремлю сломить не удалось, да, то есть на самом деле есть основания в объяснении, почему началась война, почему началась спецоперация, то есть там помимо имперских тараканов в голове Путина, помимо там каких-то экономических вещей, да, и так далее, как бы это многие, как мне кажется, довольно справедливо видят в этом и своеобразную превентивную контрреволюцию, да, ответ на политизацию российского общества и в первую очередь политизацию молодежи. Но не только ее, но как бы это наиболее как бы видно, как это происходило именно со сменой поколений. Вот. И это сломить полностью, по крайней мере, не удалось. Да. Все эти масштабные вложения в пропаганду в школах, в университетах пока не работают. Мы посмотрим, что это будет, что произойдет, если режим продержится еще 10 лет, что произойдет с теми, кто сейчас ходит в начальную школу, как это будет работать на длинной дистанции, когда это вот тебя прямо с начальных классов детского сада этим всем промывают, но на тех, кто как бы уже поучился, кто в 22-м году был, не знаю, там, в 7-8 классе, мы видим, что это не работает абсолютно, что
16: ну, там большая часть молодежи... Короче, Михаил, я вынужден вас перебить, у нас постепенно заканчивается время эфира. Но я благодарю за наш сегодняшний с вами разговор. Михаил Лобанов и Иван Преображенский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, «Левиафан» тот же, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». А были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
3: вот
4: долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что ее уже тогда не
4: давали. Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме, общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: Слушайте, большое. Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
3: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
3: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
4: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам. Ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
3: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
4: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
3: А вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
4: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
3: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
4: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
3: Ну да, 26 лет, собственно, да.
4: 26 лет
3: уже, да.
4: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах изданных либо Marvel'ом, либо,
3: да, либо
4: DC. Да. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
3: да, да,
4: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
3: И так
4: прочее.
3: Далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
3: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
4: да, понятно,
3: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
4: Последний великий год кинематографа — это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
3: да, да, да,
4: «Файтинг Клаб»,
3: да,
4: «Бойцовский клуб».
3: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
4: Да, да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
3: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
4: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
3: Значит, он вас не зацепил,
4: ну,
3: не
4: захватил. Да, я очень в этом смысле благодарный зритель, я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
3: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, ну, если так уж совсем просто говорить?
4: Ну, слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его... И пригласил его туда не я.
3: Да, я знаю.
4: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом...

0: защищал уникальный журналистский
1: это мы
0: коллектив.
1: Тоже помним, да.
0: Да, да, ну да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
1: Такие, да.
0: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что вот так
0: ведут
1: меняется?
0: Себя.
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересно. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым.
1: Ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого еще, да, да,
0: на здоровье, же, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми
1: воевавшими,
0: прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай,
1: да,
0: такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в

0: истории украинский фильм получил «Оскар». Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще, ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, это поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 24 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости деэскалации войны в Украине до зимних холодов. Россия не намерена прекращать боевые действия в Украине, даже если мирные переговоры будут возобновлены. Российская разведка использует в африканских государствах криптовалютную сеть А7, созданную Россией для обхода западных санкций. Расследование проекта «Система». Также сегодня.
1: Моя задача сделать так, чтобы человек в зале перестал чувствовать себя зрителем. И у него в голове начался новый процесс создания своей жизни, своего спектакля, чтобы он растворился во времени и в пространстве.
0: Исполнилось 65 лет со дня рождения театрального режиссера Юрия Бутусова. Президент Украины Владимир Зеленский вчера выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с речью, в которой назвал президента России Владимира Путина нулевым пациентом, распространяющим идею войны по всему миру. Он всегда ищет кого-то, кто поможет ему убивать еще больше людей за каждый километр земли, захватывать еще больше территорий и завоевывать другую страну, вместо того, чтобы остановиться и управлять собственным государством. После всего этого, можете ли вы вообще представить его без войны? Он нулевой пациент, тот, от кого эта идея войны продолжает распространяться дальше, и куда бы она ни распространялась, она приносит только боль, нестабильность, новые риски и, конечно, новые кризисы, сказал Зеленский, подчеркнув при этом, что даже в случае полного захвата территории Донбасса Путин, по его мнению, не собирается останавливаться. Говоря о ходе боевых действий в Украине, Зеленский упоминал о тяжелых потерях российской армии на фронте, массовом использовании России иностранных наемников, включая регулярные подразделения армии Северной Кореи, и призывал заставить Путина остановить войну до зимних холодов, отмечая, что у Украины не остается другого выхода, кроме как отвечать тем же на удары России по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой, но в ответ у нас не останется выбора, кроме как причинить боль и России. Именно поэтому мы говорим, что шаги по деэскалации важны, необходимы до наступления зимы. Сейчас россияне запускают реактивные беспилотники каждый час. Каждый час против наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры. Наши боевые самолеты работают против них круглые сутки. И это часть российской стратегии по созданию воздушной угрозы каждый час, чтобы усложнить работу экономики, нарушить жизнь людей и помешать детям учиться. Просто учиться в школе. Это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. В тот же день на полях Ассамблеи состоялась встреча российской и американской делегаций, которые возглавляли глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио. Встреча была непродолжительной, как и в случае переговоров Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом во вторник. Ожидать от нее какого-то серьезного прорыва в украинском урегулировании не приходилось. Тем не менее, сами эти контакты дали понять, что США прилагают серьезные усилия, чтобы попытаться возобновить мирный процесс. Хотя, как я уже рассказывал, ни двусторонних переговоров на высшем уровне между Россией и США, ни тем более трехсторонних с участием США, России и Украины, который предлагал Владимир Зеленский, пока не планируется. Ну а Кремль заявил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то он должен приехать в Москву. Ну а представитель Государственного департамента США Ян Бейтсон в интервью русской службе «Голоса Америки» напомнил, что в распоряжении Дональда Трампа теперь есть закон Линдси Грэма об адских санкциях, дающий ему полномочия без одобрения Конгресса вводить очень жесткие санкции против России и ее торговых партнеров.
2: Мы знаем, что касается войны в Украине, что это приоритет для президента Трампа. Он всегда говорит о погибших, он всегда скажет, что это надо быстрее закончить. И он это и на Генеральной Ассамблее в этом году сказал. Он очень позитивно говорил о Украине, он говорил о украинской армии, он говорил о его отношении с президентом Зеленским, он сказал, что это очень хорошее отношение. Мы знаем, что это не всегда так было. В прошлом году тоже была встреча здесь, но это все довольно позитивно. Мы знаем сейчас законом в честь сенатора Линдзи Грэма, что у президента Трампа новые варианты возможности, что стыкается с санкцией, что это может быть еще более сильно. Он сам решает, что он будет сделать. Но, конечно, он всегда сказал, что это зависит от результата. Значит, если Россия не готова найти конец этой войны, что санкция есть и новые санкции есть. Но мы знаем, что это новый элемент, и все смотрят, что с этим будет.
0: Это был представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон, его интервью русской службе «Голоса Америки». Итоги переговоров в Нью-Йорке Сергей Лавров и Марко Рубио официально не комментировали. Собственно, главное свое заявление Лавров вчера сделал не во время этой встречи, а на заседании Совета Безопасности ООН. Выступление было довольно пространным, причем большая его часть была посвящена российской версии событий, которые привели к началу войны России против Украины. При этом главным виновником, опять же, по версии Лаврова, была названа агрессивно настроенная по отношению к России Европа. Причем все это говорилось, произносилось уже не раз, и журналисты даже некоторых российских изданий задавались вопросом, кому эти слова были адресованы. И в США, и в Европе, и в самой России все эти объяснения, все эти тезисы давно знают. Но важный момент в выступлении российского министра все-таки был. Лавров открыто заявил, что Россия не собирается прекращать войну, даже в случае начала мирных переговоров в любом формате.
3: В ходе недавнего очередного визита в Москву Стивен Виткоф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования. Как сказал Дональд Трамп в августе 2025 года, после встречи в Анкоридже, все согласны, что надо добиваться не какого-то соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне. Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Заявление Лаврова почти совпало по времени с первым публичным комментарием Владимира Путина по поводу состоявшихся в России выборов, в том числе выборов в Государственную Думу России, где теперь около 50 депутатов – непосредственные участники войны в Украине. Ну а официальные результаты голосования в пользу «Единой России» и данные по явке на выборы даже у некоторых симпатизирующих Кремлю экспертов вызывают, мягко говоря, сомнения. Тем не менее, Путин настаивал, что россияне в массе своей проголосовали за продолжение войны. Разумеется, Путин использовал несколько другие выражения.
4: Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
0: Это был президент России Владимир Путин. И добавлю, что Сергей Лавров в вышеупомянутом выступлении на Совете Безопасности ООН утверждал, что прекращение боевых действий Украине и Европе необходимы для передышки и накапливания сил. При этом он обвинял Киев в использовании террористических методов борьбы против России. Через несколько часов после этого заявления российские войска нанесли очередной массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по Киеву и Одесской Харьковской области. В Киеве погибли 2 человека, по меньшей мере 8 пострадали. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Соломенском районе Киева частично разрушены склады, в Днепровском районе повреждены 3-этажные административные здания и 2 частных дома, еще один дом полностью разрушен, в Дарницком районе уничтожены 3 автомобиля, более 10 повреждены. Ну а в Подольском районе Киева при ракетном ударе пострадал родильный дом. Там погиб один человек, не успевший добежать до укрытия. С места события передает киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
5: Я сейчас нахожусь возле одного из киевских роддомов, куда сегодня ночью прилетел обломок от российской ракеты. Здесь буквально еще несколько часов назад находилось достаточно много экспертов-взрывотехников. Они искали вот эти обломки от ракеты и находили их, и констатировали, что это, судя по всему, ракета «Искандер-М», российская баллистическая версия этой ракеты, так как она имеет очень такие характерные обломки, которых здесь было достаточно много. Обломок от ракеты упал с той стороны дороги, но из-за взрыва пострадал сам роддом. Выпало несколько десятков окон в самом роддоме. Пострадала парковка возле роддома. Тут паркуются не только те, кто приехал в больницу, а просто люди местные, которые здесь живут недалеко. Пострадало около десятка автомобилей. Местные рассказывают, что ремонтировать уже очень много автомобилей просто некуда.
6: Крыша, я понимаю, там все двери, там где-то какие-то беды было, там пару можно поменять. А с крышей что ты знаешь зробить?
7: Без чего-то 2 ночи. Потом дым с окна. Пришел сюда и вот все. Пришел и увидел машину, конечно. Ночью он пленкой свои затягивал.
5: А, то есть с ночи затянул, да?
7: Да.
5: Но она заводится или не? Или
7: да нет? Я не пробовал ничего. Так а толку? Даже если она заводится, что с ней уже? Это уже хлам. Тут восстановление дешевле новую купить.
5: Всего за ночь российская армия выпустила по Киеву около 3 десятков баллистических ракет. Еще ночью мониторинговые телеграм-каналы начали писать, что главной целью ночной атаки есть энергетика Киева.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. Как отметил Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной ассамблее ООН и как, собственно, в один голос говорят украинские военные эксперты, обвиняющие Украину в использовании террористических методов ведения войны Россия сейчас атакует крупные украинские города практически круглосуточно, а не только по ночам, как это было в течение больше, чем 4 лет войны. Эту стратегию, которая активно применяется Россией с августа, объясняет военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
8: По смене стратегии. Ну, давайте так, концептуально скажу для вашей аудитории, ну, кто не в Украине. Кто в Украине, все прекрасно понимают. До конца августа месяца, в принципе, по атакам все было понятно. Как бы днем более-менее спокойно. Иногда поднимался МиГ, иногда могла быть баллистика, иногда могли быть какие-то разведывательные дроны, но в основном спокойно. Весь остальной движ начинался вот ночью. Да? Предупреждения, мониторинговые паблики, возможный обстрел, ну и так далее, так далее. То вот с конца августа действительно они перешли в стратегию режима нон-стоп. Вот 24/7. Просто вот каждые полчаса в воздушном пространстве Украины фиксируются там 1, 2, 3, 10 реактивных ударных дронов. Герани, бандероли, даньте, как только они называются. Разные есть. И они действительно передвигаются с большой скоростью и атакуют самые разные объекты. Сейчас они сильно сконцентрировались на исключительно гражданских. Если бы раньше меня спросили там, в процентном соотношении, там, чего больше, чего меньше, я бы вам уверенно сказал бы, что 90% это военный объект, 10% это гражданский. Ну, чтобы держать в тонусе, чтобы не расслаблялись. То сейчас я бы сказал, 60% это гражданские объекты, 40% это военные. Большая часть это, конечно, гражданские. АЗС, склады фармацевтических компаний, бытовой техники, стиралки, айфоны, строительная техника, ритейл, продукты питания. То есть все то, что работает на украинскую экономику, должно быть по задуму Российской Федерации уничтожено. Подвижной состав Укрзалізниці. Министр Сибига говорил о том, что 500 составов было уничтожено. 500 именно вот этих вот локомотивов. Планомерно. Какая задача? Началу марта 27 года, потому что вот этот тяжелый период будет, и будет и по энергетике, и по инфраструктуре, все, вот и, скорее всего, по дамбе могут пройтись, чтобы к марту 27 года Украина вышла как ошпаренная, позиция была максимально мягкая, и чтобы Украина согласилась на любые требования Российской Федерации, потому что экономика просела, экономика очень серьезно и так проседает, металлургия уничтожается, и вот такая задача. Не можешь победить на фронте, уничтожая инфраструктуру противника, то есть нашу. Вот так они пытаются сделать.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, фрагмент эфира радио «Донбасс Реалии». Ну и опять вернусь к заседанию Совета безопасности ООН, на котором выступал Сергей Лавров. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова по поводу этого выступления сказала в интервью каналу «Соловьев Лайв», цитирую по сайту «Комсомольской правды». Вот начал выступать Сергей Викторович Лавров и как раз вернул всех в исторический контекст, чтобы от даже самого лучшего такого полета мысли, вот самого высокого и, наверное, самого в теории правильного, все вернулись на Землю. Конец цитаты. Захарова добавила, что подобные выступления имеют значение и для международного права, поскольку сохраняются в официальных архивах и впоследствии становятся частью исторической картины событий. Сергей Лавров сразу после своего выступления покинул зал заседаний Совета безопасности ООН, видимо, потому что не хотел выслушивать аргументированные ответы на его заявление. На видеозаписи на месте Лаврова можно было увидеть заместителя постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, немного нервничающую Анну Евстигнееву. Но, несмотря на отсутствие Лаврова, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился лично к нему, ну и к его начальнику в Кремле, пользуясь выражением Марии Захаровой, чтобы вернуть их на землю.
9: You have been trying to conquer Donbass for over...
0: Вы пытаетесь захватить Донбасс уже более 12 лет, а Киев более 4 лет. Вас остановила героическая Украина, страна с 1/10 ВВП России. Но у Польши почти половина вашего ВВП. У Европы ВВП в 10 раз больше вашего. У НАТО ВВП в 25 раз больше вашего. Вы все еще можете убить много людей, но вы не сможете победить. Вы можете остановить эту имперскую войну по вашему выбору в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России. Сергей, я знаю, ты слушаешь. Скажи своему начальнику, хватит уже.
9: Сергей, I know you're listening. Tell your boss, enough is enough.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Радио «Свобода», расследовательский проект «Система» и международный расследовательский проект «Impact» AEOWV выяснили, что в октябре 2025 года генерал главного разведывательного управления России Андрей Аверьянов и еще несколько высокопоставленных российских военных получили высшие государственные награды Республики Конго. Сейчас эти же люди тесно связаны с деятельностью так называемого «Африканского корпуса Министерства обороны России» в другой африканской стране Мадагаскаре. С начала 2025 года африканский корпус оказывает услуги по обеспечению безопасности президента Конго Дени Сассу Нгессо. Деятельность России в Конго активизировалась накануне президентских выборов в марте этого года, на которых Сассу Нгессо, с небольшим перерывом правящий в стране с 1979 года, вновь одержал победу, набрав почти 95% голосов. Данные из открытых источников и сообщения от людей на местах также показывают, что деятельность российских шпионов в африканских государствах может осуществляться с использованием криптовалютной сети А7, созданной Россией для обхода западных санкций по всему миру, рассказывает один из авторов расследования, журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
10: Особенно интересно, что прослеживаются связи между ГРУ и, в частности, одним из людей, о которых мы рассказываем, Антоном Павшевым, и криптовалютной сетью А7, созданной бывшим молдавским олигархом Иланом Шором для того, чтобы помогать России обходить санкции. То, что Папшев и человек, который, как мы считаем, может быть связан с А7, но который отрицает такую связь, это Александр Зигман, то, что они вместе летали на самолете на Мадагаскар буквально на одном, то, что этот Зигман появлялся на многих презентациях А7 в странах Африки, хотя, повторюсь, он отрицает, что вообще какое-либо отношение имеет к этой криптовалюте и созданной этой сети. Это, по-моему, самое интересное. Сейчас, вчера вышло новое расследование Financial Times о сети А7, да и мы до этого не раз об этом писали. Вот это, мне кажется, то, что по-настоящему важно, потому что, несмотря на то, что сеть А7 находится под санкциями ЕС и под санкциями США, мы видим, что ей пока удается свободно развивать свою деятельность, и она стала для России такой заменой SWIFT. То есть Россия может без ограничений проводить платежи в любые страны, в любые международные юрисдикции, при этом не подвергая риску банки из этих стран, потому что если бы это был обычный платеж через там, какую-то сеть банков, то или американские, или европейские чиновники могли бы это заметить и ввести против этих банков вторичные санкции. А криптовалюта, стейблкоин, основанный на рубле А7, позволяет это делать скрытно, и никакие западные регуляционные органы этого просто не видят.
0: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Четверг, а значит, в сегодняшнем выпуске «Времени свободы» рубрика «Новости высоких технологий». Директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес рассказывает о возможном серьезном прорыве в лечении инсульта, самой распространенной сейчас причиной смерти среди людей.
11: Представьте себе сантехника, которого вызвали пробить засор. Он знает, где засор, примерно понимает его размеры, но не видит, что именно внутри трубы. Мягкий комок или плотный налет. Инструмент приходится выбирать по косвенным признакам и опыту. А теперь замените трубу на артерию в мозге, сантехника на хирурга, и добавьте, что на решение проблемы у него всего несколько минут. Инсульт – одна из главных причин смерти в мире. Ежегодно от него умирают более 7 миллионов человек. Самый частый вариант – ишемический инсульт. Сгусток крови перекрывает сосуд, и часть мозга остается без нормального кровоснабжения. Если закупорена крупная артерия, одним из самых эффективных методов лечения является механическая тромбэктомия. Через сосуд, часто начиная с прокола в паху или на руке, врач проводит катетер к месту закупорки и механически удаляет тромб. Еще пару десятилетий назад это звучало почти как фантастика, а сегодня это стандартное лечение в специализированных центрах. Но есть и проблема. Тромбы у людей бывают разные. Одни мягче и богаты эритроцитами, другие плотнее. В них больше фибрина и тромбоцитов. Они по-разному взаимодействуют с инструментами, и от этого может зависеть, удастся ли убрать тромб с первой попытки. А надежно определить его состав прямо во время операции сегодня, как правило, нельзя. Снимки, конечно, дают некоторые подсказки, но точный ответ чаще всего появляется уже после того, как тромб извлечен и попал под микроскоп. На прошлой неделе Ирландский университет Галуэ рассказал о результатах первого испытания на людях устройства, которое должно изменить ситуацию. Устройство называется «Клотильд». Разработала его французская компания «Сен-Соме». Это проводник диаметром около 1/3 миллиметра со встроенным микроскопическим датчиком электрического импеданса. Он пропускает через ткань очень слабый ток и измеряет ее электрические свойства. Эритроциты, тромбоциты и другие структуры дают разные сигналы, а алгоритм анализирует их прямо во время процедуры. Во время исследования устройство использовали у 41 пациента с инсультом в больницах Австралии и Франции. Ни у одного из этих пациентов не произошло связанной перфорации или расслоения сосуда. Именно это исследователи проверяли прежде всего. Результаты распознавания состава тромба тоже выглядят многообещающе. И хотя окончательную проверку алгоритма проводили всего на 15 пациентах, на этой небольшой группе алгоритм очень хорошо разглядел сигналы, связанные с эритроцитами и тромбоцитами. Конечно, этот прибор не появится завтра в каждой больнице. Исследование пока что небольшое, но оно показало, что технология вообще может работать внутри сосудов человека и получать информацию о тромбе. Исследование также пока что не доказало, что благодаря этой информации пациенты чаще выздоравливают или реже остаются инвалидами. Это следующий и гораздо более сложный этап. Важно, что Клотильд – это часть гораздо более широкой истории и разных подходов к одной и той же проблеме. Одни исследователи пытаются научить компьютерную томографию лучше угадывать состав тромба по снимкам. Другие экспериментируют с оптическими датчиками внутри сосудов. А третье, еще более новое направление – роботизация. В марте этого года в Панаме нейрохирург впервые удаленно управлял роботизированной тромбэктомией у пациента, находившегося более чем в 200 километрах от него. Возле пациента, конечно, оставалась местная медицинская бригада, но специалист, управлявший роботизированными инструментами, находился в другом городе. И это особенно важно, потому что доступ к тромбэктомии все еще сильно ограничен. Причины вполне банальны. Нехватка специалистов, география специализированных центров и время, которое уходит на перевозку пациента. Поэтому смысл этой истории, мне кажется, не только в проволочке с датчиком, а в том, что медицинские инструменты чем дальше, тем больше. Это уже не только руки хирурга, но и его глаза, сенсоры и даже системы принятия решений.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для информационного дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Не могу обойти эту дату. Сегодня исполнилось 65 лет со дня рождения известного российского театрального режиссера Юрия Бутусова, увы, трагически погибшего год назад в Болгарии. В 1996 году его дипломная работа «В ожидании Годо», выпущенная в театре на Крюковом канале, сделала Бутусова знаменитым. Она получила сразу две премии «Золотая маска». По приглашению Константина Райкина Бутусов переехал в Москву для постановки спектакля «Макбет» в Сатириконе. Он выпустил там и ряд других заметных работ, в частности «Ричард III» и «Чайка», за которую он получил еще одну «Золотую маску» в 2011 году. После этого Юрий Бутусов вернулся в Петербург, став главным режиссером театра имени Ленсовета. С 2017 до 2018 года был там художественным руководителем, но уволился из-за конфликта с учредителем театра, Комитетом по культуре Петербурга. В открытом письме Юрий Бутусов тогда заявил, что его дальнейшее пребывание в должности худрука представляется не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным. В сентябре 2018 года Юрий Бутусов был приглашен на должность главного режиссера театра имени Евгения Вахтангова. В сентябре 2020 года он набрал свой первый режиссерский курс в ГИТИСе. Но в 2022 году, после начала полномасштабной агрессии России против Украины, он уволился из театра Вахтангова и уехал из России. Вот что 10 лет назад режиссер Юрий Бутусов говорил о том, какой реакции он старается добиться от зрителей своих спектаклей.
1: Моя задача сделать так, чтобы человек в зале перестал чувствовать себя зрителем, чтобы он стал создателем практически того, что он должен взять то, что ему дают, и у него в голове начался новый процесс создания своей жизни, своего спектакля, чтобы он растворился во времени и в пространстве. Чтобы, знаете, как в самолете. Я сижу, но в то же время я двигаюсь со страшной скоростью. И в какой-то момент я становлюсь самолетом. Мое время, мой ритм, моя внутренняя жизнь начинает совпадать вот с этим. Я перестаю быть почти личностью какой-то. И вот я хочу, чтобы мы достигали этого состояния. В какой-то момент, когда человеку становится все равно, сколько это идет. Потому что ведь самолет – это же прекрасное место. Это прекрасное место, где нет ни начала, по сути дела, ни конца. Где ты становишься временем. Где ты двигаешься, и понятно, что ты один, и в то же время ты все. И поэтому я страшно люблю аэропорт, когда ты переходишь линию, где написано «подождите», и входишь в это пространство. Это не потому, что там «duty-free», а потому что это счастье. Я недостижим сейчас ни для чего. Я один, сам с собой. Я очень люблю это чувство. И я хочу, чтобы зритель это тоже получал.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
14: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
15: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
16: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
17: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это уже прошедшие в России выборы и исключение из санкционных списков бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. В воскресенье в России закончились выборы в Государственную Думу. На этот раз слово «выборы» все больше людей в соцсетях писали в кавычках. «Единая Россия победила, большинство сохранила, политической сенсации не произошло, никто ее и не ждал». Зато настоящее сражение развернулось в другом месте, в российской оппозиции. Идти или не идти, голосовать или бойкотировать, если прийти на участок, это протест или ты помогаешь Кремлю с явкой? А если не прийти, Кремль вообще заметит отсутствие конкретно тебя? Такими вопросами задавалась российская оппозиция. Тем более, что «Яблоко» — это единственная партия, которая шла на выборы с лозунгом «За мир и свободу», заранее сняли с федеральной кампании. Остались отдельные кандидаты в округах, умное голосование и вечный вопрос «Что же делать?». То идти обязательно, хотя бы для того, чтобы показать, антивоенные избиратели в России никуда не исчезли. То идти не надо, ведь довольно странно протестовать против спектакля, добровольно покупая на него билет. В итоге Кремль получил нужные выборы и явку, а оппозиция — ну, классический спор о том, кто из них больше помог Кремлю все это получить. Стоит отметить, спор в соцсетях по понятным причинам оказался куда конкурентнее самих выборов. Журналистка Мария Слоним удивляется, зачем вообще всерьез обсуждать результаты этих выборов.
1: Не перестаю удивляться энтузиазму, с каким вполне разумные люди обсуждают выборы в Госдуму, если их так можно назвать. Явка? Да ладно. Ядро набрала? Неужели? А кто еще прошел? И это правда интересно? Я понимаю эмигрантов, типа политиков, которые еще по инерции как бы живут там и думают о будущем своем участии в политике там. Но мы-то зачем ведемся? Где мы все и где эти псевдовыборы?
0: Политолог Кирилл Рогов считает главным не результаты выборов, а то, сколько усилий власти пришлось приложить для их достижения.
2: Вопрос не в том, кто сколько голосов наберет, а в том, насколько грубо и топорно придется режиму действовать, чтобы выполнить поставленные задачи. Чем более напролом, топорно и заметно, тем больше выигрыш оппозиции. И кое-какой успех в этом наблюдается. Антивоенная Россия не находится в полной депрессии. Тотально закошмарить ее не получилось. К сожалению, на этом месте могут решить, что кошмарить надо больше.
0: Экономист Андрей Нечаев обращает внимание на разницу результатов на соседних избирательных участках.
3: Все, что нужно знать про прошедшие выборы. Участки в полсотни метров друг от друга, контингент избирателей идентичен. На первом были наблюдатели, на втором их удалили. На первом разрыв в голосах между лидером и последним 4 раза. Ядро с Гусев лишь третий. На втором ядро набрал в 28 раз больше занявшего второе место и в 10 раз больше остальных кандидатов вместе взятых. Не просто за гранью приличия, а уже чистая уголовщина просматривается.
0: Политолог Игорь Эйдман считает, что участие оппозиции в выборах лишь помогло придать происходящему видимость реального политического процесса.
4: Ну вот зачем было опять помогать Памфиловой и Кириенко повышать явку? Вы как-то усложнили властям жизнь? Да нет, конечно. Они нарисовали результаты еще краше прежних. Но своим участием вы как-то оживили этот дохлый цирк. Своим серьезным отношением к очевидной пустой и бессмысленной фальшивке сделали ее чуть больше похожей на реальность. В общем, помогли немного организаторам фарса в качестве подтанцовки. Зачем это делалось? Я далек от того, чтобы обвинять оппозиционных сторонников участия в лжевыборах в прямом сотрудничестве с властью. Скорее тут другое. Дело в том, что любым политикам необходимо постоянно как-то привлекать внимание своих сторонников и спонсоров, увлекать их каким-то делом, дающим иллюзию полезной работы и надежду на успех. Иначе группа поддержки теряет к ним интерес. Ее охватывают ощущения безнадежности и апатия. Оппозиционные звезды выступают как аниматоры в турецком отеле, придумывают какие-то активности, чтобы народ не заскучал и не разошелся спать по номерам, так и не купив пиво и коктейли. Очередная игра закончилась провалом. Так, срочно нужно придумать другую, пока народ не разбежался. Ждем чего-то нового. Съезд партии эмигрантов «Мы здесь власть» в Куала-Лумпуре. Демонстрацию перед российским консульством в Рио-де-Жанейро «Путин, уходи! Бендер, приходи!» Призыв к россиянам ровно в 24:00 осветить фонариком свои ноги под одеялом.
0: Историк и экономист Александр Иванов удивляется уже тому, что происходящее продолжают называть выборами.
2: Обратил внимание, что в ленте много людей, которые вот прям всерьез называют выборы выборами. Конечно, поражает уровень инфантильности, непонимания сущности, наплевательское отношение к последствиям. Можно было бы еще сказать про память, как у рыбки. Хотя, конечно, наплевать и забыть. Просто какой-то тупой и привычно раздражающий фактор, на который не стоит тратить внимание и время. До следующих выборов. Хотя огорчает, что снова кто-то охотно и радостно попадается на разводки мошенников.
0: Политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призывает просто забыть о прошедшем голосовании.
3: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через 2 недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр.
0: Врач-травматолог Андрей Волна объясняет, почему считает участие в этих выборах не просто бессмысленным, но и аморальным.
4: Отдельные писатели, и не побоюсь сказать мастера острого слова, обвиняют и ФСР, и меня лично в ношении белого пальто. Ну, типа, вы ломитесь в открытую дверь. Выборы нелегитимны года так с 2012-го. Это так. Только вот мое белое пальто, а скорее все-таки белый халат, он не совсем белый. Там кровь украинских раненых есть. Возможно, именно это кровь и меняет оптику. Главное, почему выборы нелегитимны, фальшь, отсутствие наблюдения, подтасовки. Это все именно так, с этим никто не спорит. А агитация голосования за провоенные партии с убийцами в их составе абсолютно аморальна. Это потому что, первое, выборы проводятся во время кровавой захватнической войны. Второе, выборы проводятся и на оккупированных территориях Украины. Тем самым режим легитимирует и себя в глазах, скажем так, международной общественности, и оккупацию, и саму войну нормализует как явление. Именно поэтому эти выборы должны были быть объявлены недействительными еще до голосования, а избранный в их итоге парламент – ничтожным.
0: Политолог Иван Преображенский пишет, что легитимация происходит не в момент голосования, а уже после него.
2: Из неважного просто уши в трубочку уже свернулись от чепухи. Легитимация выборов происходит не во время голосования, а после выборов. И в тот момент, когда люди соглашаются, что на них кто-то реально голосовал и даже кого-то выбрал. Вот с этого момента спектакль, который сегодня закончился, превращается в выборы.
0: Политик Илья Яшин, напротив, сам пришел голосовать в российское консульство в Нью-Йорке и там же поспорил со сторонниками бойкота.
3: Проголосовал в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке. Изображающие дипломатов сотрудники ФСБ на входе с интересом меня изучали и кому-то звонили. Но бюллетень выдали, обошлось без эксцессов. После голосования поучаствовал вместе с ребятами из нашей партии «Мирная Россия» в протестном митинге под окнами консульства. Сказал в мегафон, что демократия и свобода России – это работа российских граждан, а защита Украины от Путина – это общая задача мирового сообщества. В стороне от митинга стояло несколько человек с украинскими флагами, которые во время моего выступления скандировали «Яшин шейм». Подошел к ним и спросил, в чем претензия, и как получилось, что вместо антипутинской акции у них получилась антияшинская. Ребята объяснили, что очень недовольны моим голосованием. Надо было, говорят, бойкотировать выборы, а не легитимизировать их участием. Поспорили немного, эмоционально местами, но в целом интеллигентно. Я напомнил, что, несмотря на тактические разногласия, враг у нас один, а зовут его Владимир Путин, и предложил сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не раскалывает. Каждый остался при своем мнении, но вроде нормально разошлись.
0: Блогер и издатель эмигрантского журнала «Всходы» Андрей Григорьев отреагировал на призывы российской эмиграции участвовать в голосовании стихами.
4: «Если выстроиться раком всем российским релокантам от российского посольства аж до самых сизых гор, Путин сразу ужаснется, фронтовик домой вернется, а Единая Россия точно выборы просрет».
0: Блогер Владимир Васильев с сарказмом пишет о тех представителях российской оппозиции, которые призывали участвовать в выборах.
2: Тройник-удлинителя Путин их недавно призвал не бояться идти на выборы. Нашлось немало смельчаков, увеличивших явку на этот преступный фарс. Не струсила мужественная Юлия Навальная, проявил невероятное мужество ряд беспощадных борцов с режимом от Пивоварова до Быкова. Немного испугался бесстрашный Яшин, но испугался он оказывать услуги Кремлю в Ереване. А в США, да после получения грантов от Трампа, всегда пожалуйста. Московский мундеп, он и в США московский мундеп. Изгнанный президент Карамурза, получив в США гранты на свои фонды-близнецы, тоже озаботился, не снизится ли явка на выборы госдуровских бандитов. Шендерович, в свое время в нескольких программах СРК, убеждавший идиотку публику в том, что лучшее орудие против Путина – низкая явка, теперь в нескольких постах убеждает всю ту же идиотку, что лучшее оружие – явка высокая. Ему, как всегда, верят.
0: Публицист Александр Шмелев считает, что российские выборы окончательно превратились в символический ритуал.
3: Основой новой государственной идеологии в Российской Федерации стал «Gleichschaltung», ровно как в Третьем Рейхе. Отныне все публичные лица в стране должны в едином порыве поддерживать все решения Владимира Путина, традиционные ценности, скрепы, войну, противостояние с Западом и так далее. Любая фронда в этих вопросах исключена, даже на уровне муниципального депутата в глухом сельсовете. Смотри, например, трагическую историю депутата Горинова. Выборы в этой модели окончательно превращены в символический ритуал, главная цель которого в очередной раз подчеркнуть абсолютное единство нации. Их результаты рисуются и утверждаются заранее. Неожиданности исключены. Опрокидывающее голосование невозможно. Эти бюллетени никто даже не будет считать. Если найдется какой-то наглый и не понимающий реальности наблюдатель, который начнет слишком активно качать права, отправится за решетку. Если таковым окажется сам кандидат, отправится за решетку надолго.
0: Политик Андрей Пивоваров смотрит на результаты иначе. Он считает, что голосование показало существование большой внутренней миграции внутри России.
4: Главный итог этих выборов вообще не в нарушениях. Нарушения были ожидаемы. Мы знаем, как устроена эта система, и видим, что она только изобретает новые способы контроля. Интереснее другое. Выборы еще раз подтвердили, что в России огромный слой людей внутренней эмиграции. Они не ходят на митинги, не пишут антивоенные посты, вообще стараются никак себя не проявлять. Но они ищут безопасный способ сказать «нет». И там, где в бюллетене оставались кандидаты с понятной антивоенной позицией, эти люди были видны. Система не получает нужный результат старыми методами. Если бы общество уже полностью контролировалось, не нужны были бы ДЭК, которые приходят во все большее число регионов, ограничения на наблюдение, недопуски и весь этот огромный аппарат контроля. Сам масштаб усилий показывает, что реальное голосование власть по-прежнему считает проблемой.
0: Журналист Олег Лужнов выслушал аргументы и сторонников бойкота, и сторонников участия, и пришел к несколько неожиданному выводу.
4: Почитал я аргументы очень умных и уважаемых людей, никакого сарказма, которые говорят, что на выборы идти не надо, и любое участие – это легитимация режима. Потом почитал не менее умных и уважаемых людей, и опять никакого сарказма, что считают, что идти надо, сделать хоть что-то и хоть как-то затруднить режиму задачу фальсификации выборов. Черт возьми, правы и те, и другие. Но это же невозможно, скажете вы. И вы тоже правы, отвечу я. Развлекайтесь, как хотите. Постарайтесь только никоим образом не подставиться и не сделать плохо лично себе. Сделайте так, чтобы не попасть ни в какие списки ФСБ. Не отсвечивайте там, где, когда не надо. Сделайте все, чтобы в сохранности дождаться, пока эта аномально странная конструкция из говна таки развалится. Она обязательно развалится. Инфа сотка.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь санкции, санкции, санкции. Точнее, как выяснилось, не только санкции. Еще немного дипломатии, щепотку большого бизнеса, несколько миллиардов долларов и практически обязательное европейское единогласие. Евросоюз исключил из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Оба российских миллиардера находились под ограничениями с 2022 года. Казалось бы, чтобы выйти из-под санкций, нужно сделать что-нибудь такое, ради чего их когда-то вводили. Например, использовать свое влияние на российскую власть, публично выступить против войны, ну или помочь Украине. Оказалось, что есть и другие варианты. За Усманова вступилась Франция на фоне договоренности с Азербайджаном, за Фридмана – Люксембург, с которого миллиардер требовал почти 16 миллиардов долларов. Латвия была против. В итоге европейская дипломатия нашла компромисс. Фридмана и Усманова из списка убирают. Зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Итого, 2 вычеркиваем, 3000 оставляем. Санкционная политика продолжается. И тут интернет вспомнил еще одну деталь. 3 года назад Леонид Волков сам просил европейских чиновников снять санкции с Фридмана. Называл его филантропом, подчеркивал его дистанцирование от Путина. История тогда закончилась большим скандалом внутри Фонда борьбы с коррупцией. Прошло 3 года, санкции сняли. Казалось бы, вот просьба выполнена. Почему-то, правда, никто не празднует. В социальных сетях спорят теперь не только уже о Фридмане и Усманове. Спорят о самой идее персональных санкций. Если они должны были изменить поведение российских элит, что именно изменилось в поведении этих 2 миллиардеров? А если ничего в них не изменилось, то что изменилось в Европе? Юрист Вячеслав Гемади объясняет, как европейский принцип единогласия позволяет отдельным странам торговаться вокруг санкционных списков.
2: Как такое могло случиться? А вот, решения о введении, изменении или продлении принимаются единогласно. То есть любая из 27 стран может блокировать, например, продление, вертя интересы большинства. Одна или две страны угрожает не продлить против остального списка. Речь о 992 юрлицах и 2100 плюс физиках. И другие вынуждены или уйти без продления, или согласиться на продление с исключением нескольких лиц. Так делали венгры, австрийцы, словаки. Вот пишут, что и Франция. Эти уязвимость в мире не чиновников, юристу, запилившему в уставе единогласную формулировку коллегиального органа, вряд ли дадут премию, и прогибаемость, я считаю, умаляют сам институт ограничительных мер, ибо поощряют террористов давить на отдельные страны, шантажировать или, может, даже стимулировать, но у меня доказательств последнего нет. Теперь другим участникам списка тоже наверняка захочется по успешной тропе.
0: Ольга Бузенкова обращает внимание на контраст между отношением Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам.
1: Пока российская оппозиция привычно ругается вокруг нас, простых смертных, в ЕС тем временем сняли санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Против Фридмана, кстати, ничего не имею. По крайней мере, после начала войны он публично выступал против нее, а его структуры заявляли о помощи пострадавшим в Украине. Но сейчас не о нем. Меня не перестает удивлять недальновидность европейской политики. С Усманова санкции снимают в результате большой политической торговли. Франция добивалась его исключения из списка в связи с историей освобождения своих граждан в Азербайджане. В итоге нашли компромисс. Усманов и Фридман уходят из списка, зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Большая политика решила свои задачи. А что остается нам? Продолжать наблюдать, как на обычных россиян, живущих в Европе, пытаются навесить ответственность за все, где сама европейская политика оказалась недостаточно последовательной, быстрой или дальновидной.
0: Журналист Сергей Слонян формулировок не выбирает. По его мнению, Фридман и Усманов попросту купили себе Европу.
3: Усманов и Фридман купили себе Европу. Это крупнейшая непристойность в истории ЕС. Абрамович со своим Челси по мерке сократился в учебнике истории до 1 абзаца. Насмерть стояла только Латвия. Но ЕС продавалась оптом, уточняя единую цену за всех. Торговалась Европа 2 недели. Усманов и Фридман решили вопрос. Санкции сняты, ценник согласован, ЕС продалась.
0: Леонид Волков, который несколько лет назад сам призывал Евросоюз снять санкции с Михаила Фридмана, теперь называет нынешнее решение ошибкой. По его мнению, выход из-под санкций должен был быть возможен только в обмен на конкретные действия против войны и российского режима.
4: Решение Евросоюза об исключении из санкционных списков Фридмана и Усманова – позорное, плохое, создающее ужасный прецедент. По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций. В обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола-Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано. Полная моральная катастрофа евробюрократии во

0: участвует в санкционном списке ФБК, и Волков просит исключить Фридмана из европейских санкционных списков без всяких условий. В том же письме указано, что группа «Альфа» создавалась с нуля на основе энергии и таланта. В два клика доступно письмо Навального с осуждением поступка Волкова и поддержкой его решения уйти с постов. В два клика доступен фильм «Предатели», где Фридман мелькает на всех канонических фото, иллюстрирующих олигархию, семибанкирщину и несправедливую приватизацию госсобственности. Сейчас же Волков и руководство ФБК заявляют тезисы, абсолютно противоположные тому, что публике доступно в два клика.
1: Блогер Максим Калиниченко тоже вспоминает историю отношений Фридмана с ФБК, но описывает ее уже в терминах конкуренции за влиятельного клиента.
2: Фридман решил, что услуги закрытого акционерного общества «Навальный и партнеры» ему не по статусу и нашел политическую крышу классом повыше. Уровень Фридмана и его круглый счет в банке действительно не идут ни в какое сравнение с теми беглыми путинскими ворами-банкирами, которые прибежали в свое время за политической крышей к правообладателям торговой марки «Навальный». Завхоз ФБК обнаружил, что потенциальный VIP-клиент ушел к конкурентам с более крутыми связями и возможностями. Тут-то программа лояльности и закончилась.
1: Журналистка-расследователь Анастасия Кириленко интересуется реакцией тех, кто несколько лет назад сам выступал за снятие санкций с Фридмана.
3: А как там, ФБК и Пархоменко радуются? С Фридмана сняли санкции, как они и просили. Заодно с Усманова-Солнцевского, того самого, который сказал «Чфу на тебя, Навальный», и у которого итальянские журналисты насчитали 8 вилл в Италии.
1: Журналистка Наталья Геворкян задается простым вопросом. Если политические мотивы исключения Усманова из списка еще можно проследить, почему же из него исчез Фридман?
4: Предположим, Усманов помогает освободить французов, а Фридман, кого помогает освободить? Совершенно непрозрачное решение по обоим выбывшим из санкционного списка после преодоления вето Латвии.
1: Музыкант Евгений Алексеев подводит итог решению Евросоюза одной ироничной фразой.
5: Фридман и Усманов – хорошие русские, по мнению Еврокомиссии.
1: Антон Немцов, сын убитого российского политика Бориса Немцова, напротив, считает снятие санкций с Михаила Фридмана прекрасной новостью.
0: Если с Михаила Фридмана действительно сняли санкции ЕС, то это прекрасная новость. Человек всю жизнь просто занимался честным бизнесом, построил прекрасную Альфа-групп. И, кстати, сказал очень теплые слова про моего отца в фильме «Слишком свободный человек».
1: Журналист-расследователь Михаил Маглов считает, что история Фридмана и Усманова демонстрирует провал самой идеи персональных санкций.
2: Европейский Союз снимает санкции с Усманова и Фридмана. Санкции вводились, оба ничего не сделали, чтобы что-то изменить. Фридман проиграл иск в суде, Усманов его отозвал в процессе рассмотрения. Европейские политики, любящие рассказывать об ответственности, набрали в рот воды и молчат. Санкционная политика умерла, так и не начав реально работать.
1: Ирина Черныш считает, что произошедшее ставит под вопрос устойчивость всей европейской санкционной политики.
3: Как мы видим, Европа одной рукой помогает Украине, другой продолжает покупать российские энергоносители, а той же самой рукой оказывается способна в нужный момент просто вычеркнуть из санкционного списка фамилии двух российских миллиардеров. Украинская страна уже назвала это решение неприемлемым и подвергла его резкой критике. А внутри самого ЕС, по сообщениям европейских СМИ, решение вызвало серьезное раздражение у ряда стран. Санкции должны быть инструментом давления, но когда рядом с санкциями появляются дипломатический торг, многомиллиардные арбитражи, старые международные договоры и национальные интересы отдельных европейских государств, возникает очень неприятный вопрос. А насколько вообще устойчивы эти самые санкции, если в нужный момент из них можно просто вычеркнуть двух путинских олигархов.
1: Сергей Щетинин видит в этой истории сигнал остальным бизнесменам. Добиваться выхода из-под санкций можно не через разрыв с Кремлем, а через юристов и давление на европейские правительства.
2: История с исключением Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционных списков ЕС подается европейской бюрократией и системными либеральными медиа как нормальный процесс правового государства. Мол, победили независимые суды, восторжествовала буква закона, а чиновники Брюсселя просто недоработали доказательную базу. Давайте назовем вещи своими именами. Перед нами не триумф правосудия, а демонстрация институциональной импотенции – банальной политической коррупции и полного отсутствия стратегии у Евросоюза. Кейс Фридмана и Усманова показал всему миру: у Евросоюза нет механизмов ведения гибридной войны. Для сотен других российских бизнесменов и функционеров дан четкий и понятный сигнал.

0: выходить из-под санкций нужно не через раскаяние или борьбу с режимом, а через покупку европейских юристов и шантаж европейских правительств. И пока Брюссель играет в бюрократический законизм, правила этой игры за него продолжают писать на Лубянке и в Кремле.
1: Политик Любовь Соболь обращает внимание на политический эффект решения, новые разногласия внутри самого Евросоюза.
2: Оно создает именно тот политический эффект, который выгоден Кремлю – разлад между европейскими странами и сомнения в последовательности единой европейской политики.
1: Юлия Навальная считает, что решение ЕС показывает, какой аргумент в конечном счете оказывается весомее политической позиции российского миллиардера.
3: Оказывается, для Европы неважно, поддерживаешь ты войну или нет, дружен ты с Путиным или выступаешь против него. В конечном счете, похоже, гораздо важнее, сколько денег лежит на твоих банковских счетах.
1: Бажена Рынска сравнивает отношение Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам и в выражениях не стесняется.
2: Решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее. И только Латвия смогла этому противостоять. Обычных русских людей на границах чморят, буквально эстонцы кишки выворачивают. Бабушки внуков увидеть не могут годами с 22-го. Но Фридман и Усманов – столпы режима, кошельки его за деньги, да. Подлейшая, подлейшая Европа, в которую мы так верили.
1: Адвокат Дмитрий Захватов напоминает, зачем персональные санкции вообще вводились. Ведь предполагалось, что крупные российские бизнесмены используют свое влияние для давления на Кремль.
4: В одном из судебных решений по искам Фридмана к Совету ЕС в Суде справедливости говорилось о том, что санкции в том числе нужны для того, чтобы использовать влияние крупных российских бизнесменов для давления на правительство России, ответственное за войну в Украине. Использовали. Молодцы. Сглотнули. Теперь эти замечательные люди будут гулять по Парижу и Брюсселю, а Павлы Кушниры будут мучительно умирать в путинских СИЗО. Ни одного вопроса об использовании влияния этих людей на Путина не было поднято. Даже не торганули на политзеков. Более того, воюющая Украина пару лет назад сняла санкции с части активов Фридмана в этой стране из-за заступничества бывшего директора ЦРУ. Когда в следующий раз какой-нибудь лицемерный подонок вам будет про коллективную ответственность опять рассказывать, плюньте ему в лицо.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Конечная цель – это снижение налогового бремени.
3: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
4: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
5: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
3: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных?
6: Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но «Коммерсант» писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. Аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли

0: И вот год прошел, будущее наступило. И правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию» о невыполненных обещаниях. Говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
1: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
2: Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
1: Прошло две недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу со ставками вплоть до 22%. Предложение вошло в пакет документов, которые ведомство внесло в правительство вместе с проектом бюджета на следующие 3 года. Еще речь пошла о самозанятых. Зампред комитета по бюджету Андрей Епишин считает, что для некоторых самозанятых нынешние 4-6% налогов – это слишком мало.
3: Многие водители, вы прекрасно знаете, которые частным образом работают, не платят даже 4%. Но когда, например, там, не будем называть компании, работают тысячи, сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю вообще. Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозанятые-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну, хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
1: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть правила. А тот, кто никуда не инвестирует и не работает курьером, сможет доплачивать за билет на самолет. Минтранс, Минпромторг и Ростех, по данным издание «Коммерсант», обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию высокой стоимости новых российских самолетов и их эксплуатации. Примерный размер – 500 рублей за внутренний перелет и 1000 за международный. За 4 года таким способом рассчитывают собрать приблизительно 250 миллиардов рублей. Путин еще в июне этого года говорил о задаче увеличить пассажиропоток.
4: Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпаний и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
1: Себестоимость первых МС-21, по данным «Коммерсанта», оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
5: Пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
1: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
5: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
1: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга. А первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
0: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития.

0: Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
1: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это, да. Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций и тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
0: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
2: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории, вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские, когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь учиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки. Да, народ сосал лапу, а местами просто умирал. Но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки. И думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18-го века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
0: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
3: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии, возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность, возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее – оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертацией суверенитета в свое развитие заниматься? В этом же основная цель внешней политики.
0: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
2: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». А в советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса и Энгельса. А, ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. А, тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. А, прежде всего, то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета. Ну, цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования. Особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и для других стран, потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель экономический, это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, где которые должны создать инвестиции, это будущие люди, которые сейчас ходят на работу, места, которые кончатся, рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования, полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
0: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
4: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
5: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марьяна Кацарова, которая каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались сюда снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, ну, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
4: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
6: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектные работы занимались два комитета. Ну, об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
4: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор. Причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала: «В Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы». И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
0: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но формулировка «за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере» — это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
2: Ну, назвать-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ними подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам какой вышел казус. Он говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит, не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, а тем более репрессивных практик.
0: Поэтому, но неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
2: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массах вертолетов, связанными в море, не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там о реформе Конституционного суда, суда присяжных, тоже улучшение работы. Там ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет? Поэтому, я думаю, там есть над чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого. У нас собралась, как известно, парламент не место для дискуссии, тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессий в России?
0: Ну, вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
2: Ну, есть довольно долгая текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет, условно, она точно идет, о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы чтобы к каждому дому приехал воронок. И тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть. И достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества, приезжала полиция, забирала его, а потом громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно рьяного Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, пойдут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть вопрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать, есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество – это такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным, никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть не уверены в завтрашнем дне.
0: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро.
6: И, відповідно, ці технології.
7: И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
7: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Повітряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
6: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
7: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии – те, що навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
7: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК.
6: Створювати об'єднання. Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
7: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Ну, справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
7: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
5: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
7: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
6: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповетной обороны.
7: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
6: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
7: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
6: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
7: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
5: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
7: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
6: Разноманитные системы, которые створювати суттєві проблеми в частотному діапазоні.
7: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
4: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Globsec, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
5: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
6: 2003
7: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
6: 2003
7: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
6: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
7: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
6: Россия не может отримати за кордоном.
7: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
5: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
6: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
7: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
6: Украинским инженерам. Нам не надали ни томагавки.
7: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
6: Пенного послабления врага.
5: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
6: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
7: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно має множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
5: У них получится?
7: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
5: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
6: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
7: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
6: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
7: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает.
6: Американские військовые визначают, что набагато цікавіше.
7: Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
6: Запит на финансирование від сектору приватного и частково від
5: державного. Вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
6: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
7: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
6: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
7: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
5: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
6: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
7: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
6: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
5: Но ще це не произошло.
6: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
7: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
6: Лесосмухи близко до Европы. Они проверяют реакцию.
5: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
7: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
6: Объединение Европы против такой загрозы, какая есть сейчас.
4: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
11: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
12: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
13: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
15: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
16: Экспорт страха. Как российские власти преследуют иммигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
15: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
17: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион Свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах звездочки на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил

0: подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине. Остаток веры, что все еще может быть. Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть. Надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами. А в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
1: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
2: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о военных покушениях, в докладе рассказаны истории об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 1924 году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работающих

0: работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Беллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская – 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
2: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны, для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий, это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осуждены по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
1: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
2: Да, я тоже назвала этот закон закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является одним из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютно лексика советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьи законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии. Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий. Не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, но тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных, как это по-русски?
1: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
2: Да, красных,
1: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
2: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
1: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима, они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов, передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
2: У меня даже больше рекомендаций в докладе для того, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странам, в первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всеми странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге начали процесс принятия и становления Международной конвенции ООН, правозащитной конвенции, которая будет рассматривать, с одной стороны, будет единая дефиниция, что такое транснациональных репрессий, кто жертва этих репрессий. И потом там будет прописано, какие обязательства в этих странах, потому что никто не застрахован. Сегодня у вас, может быть, нет жертвы транснациональных репрессий, а завтра они будут, а может быть, они есть, а вы даже не знаете, их третируете, как вы сказали, как там, подпадающих под санкциях и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
1: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
2: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв их репрессий.
1: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему призыв на военную службу, значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
3: Сказывай, а пусть она делает.
4: Это туда.
5: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут: отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «Призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. По Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
3: Друг другу руки подаем, давай, давай.
5: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
7: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
5: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
8: Снаряд. Закинули Сочи на два дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение полтора месяца. Прошло три месяца. Получил ответ от лейтенанта Примякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
5: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как им удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
9: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебя принял военкомат и так далее.
10: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне, о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
11: Ну, во-первых, предмет ОБЖ его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. Там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится, они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием, то есть люди подаются на альтернативную службу, логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
1: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
11: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит, заменить это на теоретические занятия, там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью, а у нас право на свободу совести, ну, все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
1: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативные гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
11: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальным данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно на самом деле уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так СГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые подаются, и проходят, и у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС, до военной цифры были там до 1000, то есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
1: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
11: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
1: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22 года?
11: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, Пензенская область, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова. Я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Но вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса сентября 22 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
1: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относят к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
12: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях, а Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержания, допросов до обысков, камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 22 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. Он констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также 2 попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Поспредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
13: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
1: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах, или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
13: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим, все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
1: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
14: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях. И учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
1: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательстве, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
14: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом, ножом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
1: Угу. Скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины.
14: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о, ну, статистические, скажем так.
1: Угу. Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, и должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
13: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открываются уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится, соответственно, расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы... Не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
1: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированы, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, шло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
13: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
14: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google папочке. При этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклад ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
1: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
15: Говорит «Радио Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 25 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России подведены официальные итоги выборов в Думу. Команда Навального сообщает о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова получила в подарок от государства квартиру стоимостью более 200 миллионов рублей. Министерство финансов России предлагает повысить до 22% налог на так называемые пассивные доходы россиян, чтобы увеличить финансирование войны против Украины. Итоги государственного визита в Соединенные Штаты председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Также сегодня.
18: У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть.
17: Умерла французская актриса, вдова Владимира Высоцкого, Марина Влади. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня подвела официальные итоги выборов в Государственную Думу, состоявшихся с 18 по 20 сентября. По ее словам, избирательная кампания проходила в беспрецедентных с точки зрения обеспечения безопасности и отражения самых разнообразных вражеских угроз условиях. Явка почти 60%, самая высокая за много лет, а «Единая Россия» установила рекорд по представительству в Думе. Балансировавшая одно время на грани 5-процентного барьера «Справедливая Россия» в Нижнюю палату российского парламента тоже прошла. Но давайте послушаем конкретные цифры, названные Эллой Памфиловой, цифры, включая явку избирателей, которые вызывают, мягко говоря, сомнения у независимых электоральных экспертов.
19: «Единая Россия» получила 449 мандатов, 140 по федеральному округу, иному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия РФ

0: беженцев.
1: Это были официальные итоги выборов в Государственную Думу России, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Накануне итогового заседания ЦИК команда Навального опубликовала расследование, в котором говорится, что Элла Памфилова получила в дар от государства огромную квартиру в центре Москвы, которую записала на собственную внучку. Речь идет о 237-метровой квартире в доме на Рачдельской улице 12. Это девятиэтажный дом, в нем 42 квартиры. Дом находится под постоянной охраной Федеральной службы охраны. Вот как результаты расследования представил ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров.
2: Есть в Москве такой дом, который построили в 2000-х не для простых людей, а для высших чиновников. Среди жильцов сплошь знакомые фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, семьи бывших зампредов правительства Александра Жукова и Сергея Иванова, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, бывший глава РЖД Владимир Якунин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. И вот недавно к этим солидным господам присоединилась никому неизвестная 24-летняя Ирина Кезина. Она не министр, не судья, не большой чиновник, даже не мэр Москвы. Она просто 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно.
1: Это был ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров. По данным команды Навального, квартира Памфиловой была оформлена на Ирину Кезину в 2024 году. Оценка стоимости квартиры приблизительно в 200 миллионов рублей была сделана экспертами Фонда борьбы с коррупцией. Многие в России сейчас напряженно ожидают, начнется ли после выборов новая мобилизация. Предыдущая была объявлена ровно 4 года назад, и с тех пор указа Путина о ее прекращении не было. Но уже известно, что уже вскоре будут довольно заметно повышены тарифы на энергию и коммунальные услуги, а в предложенном Министерством финансов России проекте бюджета на ближайшие 3 года предлагается повышение налогов для покрытия дефицита государственного бюджета, во многом связанного с продолжающейся войной против Украины, чего министр финансов Антон Силуанов, в общем-то, и не скрывает, называя, правда, эти расходы расходами на оборону. В частности, предлагается довести до 22% высшую ставку налога на так называемые пассивные доходы, доходы от депозитов на банковских счетах. Для бизнеса вводится дополнительный налог на сверхдоходы. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
3: В четверг, 24 сентября, Министерство финансов, как и обещал глава ведомства Антон Силуанов, внесло на рассмотрение правительства проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. Честь оплатить растущие расходы на войну поделят между собой бизнес и граждане. Для части крупного бизнеса вводится налог на сверхдоходы. Производители удобрений и цветных металлов заплатят по ставке 30% от разницы по сравнению с базовым 2025 годом. Для производителей золота ставка более скромная, всего 20%. Если сверхдоходы текущего 2026 года уже успели куда-то инвестировать или пустить на погашение долгов перед банками, значит, не повезло. Придется снова занимать, чтобы расплатиться с государством. Ему нужнее. Гражданам тоже раскошелиться придется выборочно. Для богатых, а по оценке Минфина это 6% населения или 4 миллиона человек, меняется ставка налога на пассивный доход. Речь о процентах по банковским депозитам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и цифровыми активами. Там вводится та же прогрессивная шкала, которая действует для подоходного налога с вилкой от 13 до 22%. Депозиты меньше миллиона рублей и доходы участников СВО от налогов освободят. Еще одно нововведение коснется уже куда более широкого круга россиян. Покупатели товаров на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах будут платить НДС по максимальной ставке 22%. Ранее предполагалось, что ставка будет расти поэтапно, и в соответствии с прошлогодними поправками к налоговому кодексу в 2027 году она должна была составить 7%. Кроме того, за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро придется заплатить по 100 рублей. Одним словом, с мира по нитке Министерству обороны лишние миллиарды. Для большинства россиян самым болезненным будет, конечно, 22% НДС, который придется платить за товары на иностранных маркетплейсах. На ценах это скажется очевидным образом. Причем не только на

0: ценах на импорт. Отечественный производитель всегда держит нос по ветру, и если у конкурентов цены растут, то и он в стороне не остается. Что касается прогрессивной шкалы на пассивный доход, она может ускорить набег на банки и отток денег со срочных депозитов. Еще один фактор, который может спровоцировать обрушение депозитного навеса. Если посмотреть на это глазами Банка России, то руководство регулятора получило дополнительные поводы для беспокойства и повышенной осмотрительности в деле снижения ключевой ставки.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Грядущее повышение налогов в России на фоне продолжающейся войны, в том, что оно будет реализовано, мало кто сомневается, произойдет, несмотря на звучавшие до выборов постоянные заявления представителей российских властей о том, что государство повышать налоговые сборы, особенно с населения, не собирается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков последнее подобное заявление делал приблизительно 2 недели назад, а вчера во время обычного пресс-кола Пескова попросили дать комментарий по поводу новых инициатив и содержания бюджета на ближайшие 3 года. Вот как прозвучали вопрос журналиста и ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
2: Минфин внес правительство бюджет на ближайшую 3-летку. И, в частности, для финансирования расходов, в том числе на оборону, Минфин предлагает увеличить налоги на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений, золотодобытчиков, обложить НДС 22% трансграничную электронную торговлю. При этом российские власти неоднократно говорили о том, что не будут увеличивать налоговую нагрузку. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
3: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать.
2: Спасибо вам большое.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответ Пескова был очень похож на его обычные ответы на вопросы о ходе боевых действий в Украине, особенно о поражениях российской армии или ее потерях. Песков обычно в этих случаях тоже перенаправляет эти вопросы в другое министерство. Правда, в этом случае в Министерство обороны. В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков также отказался дать определенный ответ на вопрос, принял ли Владимир Путин переданное ему Дональдом Трампом приглашение посетить саммит Большой Двадцатки в США. Он пройдет в декабре в Майами, причем на него может быть приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, активно выступающий в последнее время за проведение 3-сторонней встречи США-Россия-Украина на уровне лидеров 3 стран. То, что приглашение Путину направлено и что Дональд Трамп готов принять его в Соединенных Штатах, несмотря на развязанную Путиным войну и отсутствие желания лидеров целого ряда стран двадцатки общаться с российским президентом, подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнувший, что без подобных переговоров, по его мнению, просто невозможно продвинуться в урегулировании сложных проблем. Президент готов общаться и встречаться практически с кем угодно. Его взгляд на мир, который, как мне кажется, возможно, с традиционной политической точки зрения люди не понимают, я понимаю, учитывая его мировоззрение. Это взгляд бизнесмена, который больше полагается на здравый смысл, чем на политическую ортодоксию. Если вы встречаетесь только с теми, с кем согласны, то это обычно очень милые встречи, но ничего потом не меняется. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны. Согласны, и с кем у вас могут быть какие-то разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит двадцатки. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение, если такая возможность появится в декабре, и если будет какая-то другая возможность для встречи, и если у этой встречи будет конкретная цель, это будет хорошо. Да, мы останемся открыты для общения. Очевидно, что вы в идеале должна состояться встреча, которая приведет к результату, и для этого потребуется большая предварительная работа. Но даже если этого не произойдет, то если президент Путин все-таки посетит саммит двадцатки в декабре, это все равно станет возможностью для взаимодействия и переговоров. Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Время свободы. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня завершил свой 3-дневный государственный визит в США, первый подобный визит в Америку за более чем 10 лет. Это ответ на посещение Китая президентом США Дональдом Трампом в этом году. Перед приездом Си Цзиньпина в Вашингтон было объявлено о продлении на 2 месяца так называемого тарифного перемирия между 2 странами. Подчеркивая важность визита Си, Трамп приехал встречать его прямо у трапа самолета. Си Цзиньпину были оказаны воинские почести. После переговоров состоялся торжественный государственный прием и банкет, на котором выступали и Трамп, и Си Цзиньпин. В своем выступлении Си отметил, что, по его мнению, идеи сделать Америку снова великой – это лозунг Дональда Трампа, и китайская политика национального возрождения не противоречат друг другу, а могут только усилить мощь обоих государств. В ходе переговоров затрагивались такие проблемы, как контроль за развитием искусственного интеллекта, проблема Тайваня, ситуация в Персидском заливе и на Корейском полуострове. По данным газеты Washington Post, обсуждалась и война России против Украины. Правда, деталей не приводится. Итоги поездки в США председателя КНР Си Цзиньпина, который также является лидером Коммунистической партии Китая, я попросил прокомментировать китаиста и эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева. Визит Си Цзиньпина начинался с продления тарифного перемирия. Правда, по этому поводу были разные мнения. Одни считали, что это само по себе уже хороший знак. Другие говорили о том, что ожидали, что это перемирие будет продлено на больший срок, чуть ли не на год или, по крайней мере, до конца этого года. Теперь давайте поговорим об итогах вот этих переговоров, если о них уже можно судить. Был торжественный обед, торжественный прием, все мы это видели. Что вынесли США и Китай из этих переговоров, на ваш взгляд?
4: Да, обычно я стою на стороне того, что мы должны смотреть на подписанные документы, на заявления, на проекты, на, возможно, какие-то крупные закупки. Но в этот раз я готов признать, что мы действительно должны смотреть более на символическую часть, потому что, да, действительно, комиссия американо-китайская вела общение вот на протяжении этих 6 месяцев, которые прошли с мая, ну, чуть меньше. И действительно, тема была заявлена: безопасность технологий, искусственный интеллект и торговые тарифы. Вот по торговым ограничениям действительно договорились, и это уже само по себе, правда, прорыв. Здесь, особенно на фоне того, что Трамп подписал закон о известных адских санкциях, но вот здесь торговое перемирие все-таки продолжено. И здесь действительно мы должны учитывать тайминг, потому что, мне кажется, главная цель президента Трампа сейчас — это отвлечь внимание от войны в Иране, от не очень взвешенной внутренней и внешней политики, и представить своим избирателям, я напомню, скоро выборы в США в Конгресс, вот такой визит Си Цзиньпина как большое внешнеполитическое достижение. Мне кажется, это вот шоу для внутреннего потребителя, но я не американист, поэтому я не буду судить, насколько это будет эффективно в Америке. Мне кажется, это будет не очень эффективно, и, наверное, на мой вкус, зря Трамп делает это с такой помпой. В Китае это тоже очень большая пиар-история, которая рассчитана также на внутреннего потребителя, на китайского, и посылает сигнал внутрь страны: Китай большой, Китай великий, мы все делаем правильно, не нужно останавливать и контролировать наше развитие. И в том числе посылает сигнал своим соседям: смотрите, кто здесь разговаривает с США. Есть две сверхдержавы, Китай и США, и с нами нужно считаться.
1: Все-таки, если говорить об отдельных, ну, символах, хотя, может быть, символы не очень подходящее слово, вот такие факты, как то, что Дональд Трамп встречался с Цзиньпином у трапа самолета, над ними пролетали потом военные истребители, и этот роскошный прием, торжественный государственный банкет, для Си Цзиньпина это важно? Это как-то обыгрывается в китайской прессе? Как раз если говорить о внутреннем потреблении именно в Китае, как в Китае воспринимается этот визит?
4: Это действительно очень важно, и для Китая это важно в первую очередь репутационно, потому что китайцы, ну вот такая психологическая, наверное, история, психологически очень трепетно относятся к репутации своего лидера, к репутации своей страны. Мы помним, как, допустим, 20 лет назад, когда Ху Цзинтао приезжал в США, там была ошибка и в гимне, там была ошибка и в названии страны. Ху Цзиньтао был представлен как лидер Китайской республики, а не Китайской народной республики. Потом это все свели к шутке, но тем не менее вот осадочек остался. Поэтому для китайцев это действительно очень важно. И для китайцев этот визит был достаточно нервным, потому что, ну, давайте скажем честно, государственный визит был не очень запланирован, не очень хорошо проработан. Было не очень понятно, зачем наш лидер туда едет и что с ним там будет происходить. Поэтому вот весь внешнедипломатический корпус Китая был, ну, на взводе, давайте скажем так. И то, что они увидели в США, Я думаю, их больше порадовало, потому что действительно и заявление Трампа о том, что только есть две сверхдержавы — США и Китай, личная встреча Трампа, потому что Трамп может встречать только такого же другого лидера супердержавы, красная дорожка, ужин, приглашение Си Цзиньпина посетить новый бальный зал, который строится при Белом доме. Вот это все знаки, которые посылает Америка, действительно, мне кажется, заставляет китайцев думать, что теперь с ними разговаривают на равных. То есть мы разговариваем как партнеры, а не как американцы, которые что-то диктуют китайцам, что тоже было 10 лет назад. И, собственно, господин Ван И Ян Цзечи много раз об этом говорили.
1: Ну, в прессе упоминается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин затрагивали тему войны в Украине. Как вы считаете, это действительно происходило? Были ли какие-то серьезные обсуждения этой темы? Или это просто нынешняя мировая повестка дня, и эту тему просто не могли хоть как-то не затронуть?
4: Я понимаю, да, что мы живем в России-центричном мире, в Европа-центричном мире, поэтому для нас это действительно важно. И, наверное, каждая страна в мире сейчас пытается понять, было ли упоминание ее внутриполитической ситуации или внешнеполитических отношений с США и с КНР. Но я думаю, нет. То есть у нас есть действительно проблема Ирана, которая важна для американцев и важна для китайцев одновременно. Есть Тайвань, который важен для китайцев, и все остальное — это вот просто совсем-совсем следующий легион проблем, до которых, ну, наверное, можно перекинуться парой слов, либо назначить своих представителей для того, чтобы они это обсуждали. Но я не думаю, что тема России и Украины была хотя бы в топ-10 важнейших тем при переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они понимают, что этот конфликт им, ну, на самом деле не очень интересен, потому что на их отношения, на их политику и на их экономику внутреннюю это фактически никак не влияет.
1: Итоги визита в США председателя КНР Си Цзиньпина мы обсуждали с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Надо сказать, что освещение визита в США Си Цзиньпина несколько отличалось в американских СМИ от того, как обычно подобные мероприятия освещаются. Это связано с отзывом аккредитации в Белом доме журналистов телеканалов CNN, MS Now и издания «Политика» за исключительно негативные, как считает Дональд Трамп, публикации о деятельности его администрации. Крупнейшие американские телеканалы выразили солидарность с коллегами, а сами лишенные аккредитации СМИ подали в суд, и когда в США на восточном побережье уже наступило утро четверга, 24 сентября, федеральный судья Тимоти Келли вынес временное на 2 недели решение, согласно которому лишение аккредитации незаконно. Белый дом выполнил это решение судьи, правда, только к полудню четверга, то есть дня, когда происходили основные события визита Си Цзиньпина, включая государственный банкет. Вчера же Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что рейтинги CNN, MS Now и «Политика» резко упали из-за отсутствия к ним доверия. В посте также говорится следующее, цитата, «чтобы показать, насколько они лживы. Сегодня CNN и MS Now отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий последних лет. Прибытие в Белый дом глубоко уважаемого председателя КНР Си Цзиньпина и его прекрасной супруги госпожи Пен. Это было великолепное событие, словно созданное специально для телевидения, но поскольку эти СМИ распространяют фейковые новости и понимали, насколько эффектным будет зрелище, они не захотели, чтобы лавры достались Трампу и отказались его освещать. Вот почему у них такие низкие рейтинги». Конец цитаты. Однако телеканал CNN прислал своих корреспондентов в Белый дом для освещения банкета, но они на него допущены не были. По мнению старшего корреспондента CNN в Белом доме Кристин Холмс, это произошло потому, что в Белом доме рассчитывали, что CNN будет в основном давать картинку происходящего, а телеканал решил обсуждать в эфире его содержание. Вот что сама Кристин Холмс рассказывала в эфире CNN.
5: «За несколько минут до того, как прессу позвали на церемонию приветствия между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом, мы получили электронное письмо из Белого дома с вопросом о том, кто будет присутствовать. Мы ответили, что, как и другие телевизионные пулы, мы направляем только корреспондентов. Такова была договоренность. Мы указали мое имя и имя Кит Махер. Она продюсер в Белом доме. После этого связь прервалась». Мы подошли с нашими аккредитациями, и нам сказали обратиться в пресс-службу Белого дома, где нам сообщили, что у нас нет доступа. Мы специально поинтересовались, почему. Они сказали, что наше приглашение касалось только телекамер и аудио, что, безусловно, похоже на реакцию на заявление президента Трампа о том, что он хочет, чтобы CNN освещал это событие. Однако, опять же, было согласовано, что редакция пришлет только продюсеры и корреспонденты, без камеры. И их это явно не устраивало.
1: Это была старший корреспондент телеканала CNN в Белом доме Кристин Холмс. На суде по поводу отзыва о аккредитации CNN, MS Now и Политика адвокат администрации президента настаивала, что решение было связано в том числе с угрозами национальной безопасности, которые создают публикации этих СМИ. Однако судья Тимоти Келли счел, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства в поддержку утверждения ответчиков, а также отметил, что в первоначальном заявлении Дональда Трампа соображения национальной безопасности не упоминались. Время свободы. Страшная трагедия произошла в Казахстане. В ходе учений военно-морских сил 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. 14 из них, 12 срочников, сержант и офицер погибли. Троих удалось спасти. В Казахстане объявлен траур. Обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
6: По поручению президента правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с происшедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела. Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействия привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.
1: Это был вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. По данным Министерства обороны Казахстана, во время учений военные высаживались с боевого корабля «Кайсар» в воду на глубине около 1 метра. Но из-за сильного ветра и резкого ухудшения погоды их стало уносить в открытое море. По предварительным данным, должностные лица, проходящие по этому делу, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в условиях ухудшения погодных условий. В 2015 году в Казахстане во время маневров под Актау погибли 4 солдат-срочников. Из-за сильного ветра и волн тогда водой залило 4 бронетранспортера. Ну и последняя тема. Вчерашний вечер принес печальную новость. Во Франции умерла известная актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Марина Влади родилась в семье русских эмигрантов во Франции, оперного певца и балерины, настоящее имя актрисы Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В своем первом фильме Марина Влади снялась в 11 лет, затем с сестрами участвовала в трио, исполнявшем русские народные песни. Всего на ее счету около 100 фильмов, в том числе такие известные, как «Дни любви» режиссера Джузеппе де Сантиса, «Колдунья» Андрея Мишеля, «Семь смертных грехов» коллектива ведущих кинорежиссеров Франции 60-х, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жана Люка Годара. В 1963 году Марина Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль. Это была роль Реджины в картине «Современная история» или «Королева пчел». После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» Влади стала популярна в Советском Союзе. Она была членом французской коммунистической партии, что позволяло ей свободно ездить в СССР и общаться с советской творческой интеллигенцией. В 1971 году вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денёв и Жанна Моро, Марина Влади подписала манифест 343 с требованием легализации абортов. Она выступала за всеобщее право на доступное жилье, участвовала в помощи беженцам, поддерживала советских и восточноевропейских диссидентов. Марина Влади снялась в нескольких советских фильмах. Ну и, конечно же, она известна как супруга актера и певца Владимира Высоцкого. Она была замужем за Высоцким с 1970 до 1980 года, когда Высоцкий умер. Марина Влади написала о Владимире Высоцком большую книгу, которая называется «Владимир» или «Прерванный полет», и поставила по ней спектакль, в котором сама играла главную роль и пела песни Владимира Высоцкого. Премьера состоялась в Парижском театре «Буф-Дюнор». В 2006 году, а зимой 2009 года, Марина Влади привозила этот спектакль в Москву. Вот что она тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывала о том, почему играет на французском, и вообще о собственных ощущениях от этой постановки.
7: Я что, я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, люди читали мою книгу по-французски, потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка. Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная Высоцким, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное очень. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить. Без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
3: Российский суд по правам человека вынес решение, которое многие российские юристы назвали беспрецедентным. Он снял с рассмотрения 879 остававшихся в его производстве жалоб против России, заявителями по которым были в общей сложности более 1500 человек. Суд решил, что хотя эти жалобы обоснованы и содержат признаки возможного нарушения Европейской конвенции по правам человека, но они не затрагивают вопросов, имеющих важное значение для

0: исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. А в производстве Страсбурга, между тем, оставалось около 15 тысяч российских жалоб, и этот завал суд срочно пытался разобрать. По тысячам жалоб были вынесены типовые, как говорят юристы, табличные постановления, в которых многолетние истории сводились к перечню нарушенных статей конвенции и суммам компенсаций. Более 600 жалоб, включая знаковые, рассмотрели подробно, но от этих 879 решили избавиться. Среди них, например, жалобы людей, переживших пытки, пострадавших из-за похищения и произвола властей во время Второй чеченской кампании, жалобы, связанные с уголовным преследованием свидетелей Иеговы, которых в 2017 году российские власти объявили экстремистской организацией и преследованию подверглись сотни верующих. Кроме этого, там жалобы Алексея Навального из-за повторного суда по делу Киров-Леса и его жалобы из-за отказа в регистрации партии «Прогресса». Жалоба Льва Шлосберга на лишение его в 2015 году полномочий депутата Законодательного собрания Псковской области и десятки других жалоб. Самое раннее из нерассмотренных до сих пор и отправленных в утиль обращений было подано в 2007 году.
1: Впрочем, Европейский суд подчеркнул, что исключение жалоб из списка не является, безусловно, окончательным, и суд может восстановить жалобу в списке дел при изменении обстоятельств, например, в случае возвращения России под юрисдикцию Европейской конвенции. О том, что все это значит, и не только для тех россиян, которые годами ждали решения Страсбурга, мы поговорили с юристами, специалистами в области международного права Глебом Богушем и Григорием Вайпаном. Он, кстати, решение о массовом уничтожении жалоб назвал позорным.
2: Я бы назвал его не просто позорным решением, а без преувеличения одним из самых позорных за всю историю существования Европейского суда по правам человека. А ответ на вопрос «почему?» очень простой. Суд отказался выполнять свою работу. Суд отказал в правосудии людям, которые к нему обратились. Некоторые из них ждали этого правосудия очень долго. В списке из 879 жалоб, которые выкинул Европейский суд, самое старое датировано 2007 годом. И с 2007 года суд не предпринял ничего, чтобы рассмотреть жалобу, которую спустя 19 лет он отправил буквально в мусорную корзину. Впервые в истории суда ему приходится иметь дело с государством, которое исключено из Совета Европы и отказывается с судом взаимодействовать и исполнять его решения. Да, это действительно беспрецедентная, уникальная ситуация. Но все, что требовалось от суда, это выполнять свою функцию. Все, что требовалось от суда, это посмотреть те жалобы, которые поступили. А суд признает, что то, что он сейчас выкинул, это все жалобы, которые имели все основания быть рассмотренными. У них нет каких-то процессуальных дефектов, у них нет недостатков, которые бы препятствовали суду их рассматривать. И все они содержат обоснованные утверждения о нарушении прав заявителей. Суд прямо отказался выполнять ту функцию, которая на него возложена конвенцией. И что это как не позор?
3: Я согласен с оценками, что это одно из позорнейших решений в истории этого суда, и оно, безусловно, не будет способствовать ни авторитету суда, ни авторитету конвенции, ни эффективности европейской системы защиты прав человека. Это решение, оно проблематично как с точки зрения правовых критериев и, естественно, интересов конкретных людей, их прав и свобод, так и, ну, если рассматривать это с точки зрения такой политической, как послание в адрес как России, так и других государств. Россия, напомню, далеко не единственное государство, которое не выполняло на системном таком уровне решение Европейского суда по правам человека. Достаточно сказать о Азербайджане, Турции. И на самом деле неблагополучная ситуация есть и во многих других государствах-участниках конвенции. Поэтому послание, которое направляет суд, крайне сомнительно. Кроме того, суд существует не просто благодаря как бы средствам, которые платят налогоплательщики, но и он существует для людей, для защиты прав человека. В этом его необходимость. И поэтому вот эти ссылки на неудобства какие-то практические, на то, что суда недостаточно ресурсов, это во многом тоже лукавство. На мой взгляд, именно в этой ситуации, когда на кону очень многое, вопрос об ответственности России, он должен реально стоять, он должен быть быть не исключительно в межгосударственной какой-то плоскости. Нужно понимать, что ответственность, она обладает именно вот этим человеческим измерением, да, персональным измерением. Среди этих дел и дела о насилиях в Чечне, да, со стороны чеченских силовиков, и дело, которое касается насилия со стороны сил Вагнера, это многочисленные дела, которые связаны с разными аспектами той системы бесчеловечной, которая сложилась в России. И, конечно, лишать людей дела, которых уже даже по оценке суда, которые являются приемлемыми и достойными рассмотрения, то есть это важные вопросы с точки зрения прав человека, и объявление их просто как какой-то, извините, помехой для более важных дел, это, конечно, мягко говоря, не делает чести Европейскому суду. Я напомню, что там Совет Европы и систему конвенции называли «совестью Европы». Вот это, мягко говоря, не соответствует высокому стандарту, которым на самом деле Европейский суд должен следовать. И для российского общества это тоже важно, потому что кто будет заниматься возвращением России в какое-то нормальное состояние, это невозможно сделать без российского общества. Поэтому тоже вопрос важный, какой сигнал направляет в данном случае суд, система европейской защиты прав человека. И вряд ли идея, например, возврата и идея выполнения решений, я ей буду все равно, конечно, ее придерживаться, но будет очень сложно, в том числе в политическом плане, объяснить, почему вот после такого, например, отношения на это нужно бороться. Поэтому здесь, с политической точки зрения, очень плохое послание, которое направлено не только в России как государству, но послание как бы России как обществу, оно должно, безусловно, быть позитивным, что есть обязательства у государства, в том числе в отношении жертв нарушений прав человека. Это очень важно, в том числе для того, чтобы была историческая картина и войны, и тех, той трансформации политической, которую Россия претерпела, чтобы он был написан в том числе судебными решениями. Это очень важный момент, поэтому жалко, что суд фактически ушел от этой задачи, перенеся бремя с государства нарушителя на фактически жертв нарушений.
0: С другой стороны, возникает вопрос, какой смысл суду продолжать рассматривать эти дела против России и тратить ресурсы, если российские власти уже давно игнорируют ЕСПЧ, они уже 4 года как перестали отвечать на его вопросы, вести переписку, не говоря уже о том, чтобы выполнять решение Страсбурга. Зачем тогда ему предпринимать эти усилия из-за жалоб россиян? Вот как на этот вопрос отвечает Григорий Вайпан.
2: Ну, здесь у меня несколько ответов. Первый, самый такой очевидный, состоит в том, что это не дело суда задавать себе самому этот вопрос. Какой смысл? Это не ваш вопрос, говорим мы европейским судьям. У вас вопрос другой. К вам поступила жалоба, вы должны оценить ее на соответствие процессуальным, материально-правовым критериям и принять по ней решение. Если бы суд мог отказываться рассматривать дела только потому, что ответчик суд не является, и говорит, что ему плевать на решение этого суда, во что вообще превратилось бы в мире правосудия? Ну, представьте себе, российские суды бы начали бы снимать с рассмотрения иски, ссылаясь на то, что российское правительство и так нарушает права человека и не будет такие решения исполнять. Это противоречит просто самой сути правосудия. Второй ответ состоит в том, что, конечно же, смысл есть даже в такой ситуации рассматривать дела против России. Ну, начнем с того, что если суд устанавливает нарушение прав человека по делу конкретного заявителя, он, как правило, присуждает справедливую компенсацию, то есть присуждает какую-то денежную сумму, и эта денежная сумма, во-первых, будет расти со временем, то есть на нее капают проценты. Это значит, что если бы суд вынес бы решение в 2026 году, то спустя 5 или 10 лет эта сумма уже была бы существенно больше, чем то, что суд присудил. Кроме того, в Европе находятся российские активы. Сейчас в Совете Европы обсуждается вопрос, как заставить Россию заплатить по тем многочисленным решениям, а их уже почти 2000, постановлений Европейского суда, по которым у России долг, который превышает 3 миллиарда евро. По уже вынесенным постановлениям это обсуждение ведется, и у Европы есть все возможности, и правовые, и чисто финансовые, то есть российские деньги находятся заморожены в Европе, российские активы, чтобы исполнение постановлений Европейского суда обеспечить. Была бы воля политическая, правовая, но вполне реально и уж точно совершенно правомерно, легитимно добиваться исполнение постановлений в части выплаты сумм. Но другое дело, что если ваша жалоба отправлена в мусорную корзину, то вам и присуждено ноль, вы добиваться ничего не можете. Можно говорить и о других способах добиваться исполнения постановлений ЕСПЧ через органы ООН, например, перед которыми Россия продолжает отчитываться. Там по-прежнему рассматриваются периодические отчеты Российской Федерации о рассмотрении разного рода международных договоров, в которых она участвует. Часто эти темы пересекаются с тематикой дел, которые рассматривал ЕСПЧ против России. Например, тематика домашнего насилия являлась и предметом рассмотрения постановления ЕСПЧ, и предметом деятельности Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Пространство здесь есть, но в конечном счете, большинство заявителей скажут вам, что главный смысл для них — это восстановление справедливости, это получить от международного суда официальную оценку, что их права были нарушены, что их самих или их родственников пытали, убивали, лишали дома, держали в тюрьме. И ни одна инстанция за все эти годы, это может быть 5 лет, 10 лет, 20 лет, не признала их права нарушенными. Для таких людей такой орган, как Европейский суд по правам человека, был последней надеждой. И вот так взять и зарубить это все, руководствуясь исключительно бюрократическими соображениями, повторюсь, это подрывает саму суть правосудия и особенно международного правосудия, которое всегда позиционировалось как средство последней надежды. Ну вот, пожалуйста, мы имеем больше 1500 человек. Для всех из них это была последняя надежда.
1: По мнению Глеба Богуша, немаловажно и, может быть, совершенно не понято заявителями, оставшимися не у дел, то обстоятельство, что часть российских жалоб, тем не менее, осталась на рассмотрении Страсбурга до сих пор.
3: Остались жалобы, которые, опять же, по мнению, по критериям суда, связаны с конфликтами, да, с межгосударственными конфликтами, имеется в виду с Грузией и Украиной. Они объединены тем, что есть на рассмотрении суда, продолжают находиться межгосударственные жалобы. Часть из них разрешена, и идет уже там вопрос о компенсациях. Это жалобы Грузии против России и Украины и Нидерланды против России. Там несколько жалоб, с которыми как бы объединены также индивидуальные жалобы. И эти дела остались. То, что касается конфликта, прежде всего российско-украинского конфликта, эти дела будут рассматриваться. Заявители могут быть граждане как Украины, так и даже России. Да? То есть важно, что вот эти дела, они остались. А все, что, опять же, по критериям суда не связано с конфликтом, это выбрасывается. Здесь, конечно, очень много вопросов можно задать к этому решению. Очевидно, что критерий такой дискриминационный. Он, кстати, не объяснен в решении должным образом, почему он именно используется, да, то есть, и что означает связь с конфликтом. Почему, например, те нарушения прав человека, которые были в России, но они напрямую связаны, например, с подавлением политической оппозиции, политических протестов антивоенных, почему это не связано с конфликтом в Украине? А, например, нарушение прав заключенных, осужденных в Крыму имеет. На мой взгляд, обе ситуации имеют прямое отношение к конфликту. Кроме того, игнорируется связь между нарушениями конвенции внутри России и теми нарушениями, которые следуют из развязывания вооруженного конфликта. Между тем, они имеют очень часто связаны напрямую. И, на мой взгляд, это крайне ошибочно, потому что одна из задач суда, в том числе вот эти нарушения прав человека, не просто реализовать правосудие в отношении отдельных жертв этих прав человека, но и сделать их частью нарратива, по крайней мере, с точки зрения развития европейской системы прав человека. И тем самым дать как раз возможность людям не просто требовать восстановления справедливости от государства, но и ссылаться при этом на независимое авторитетное правосудие. Надо понимать, что продолжаются самые разные процессы, в том числе, которые связаны с оценкой ущерба, который причинен России в ходе ее войны. Это процессы, связанные с тем, чтобы и рассматривать вопросы об индивидуальных компенсациях. И для всего этого большое значение могли бы иметь как раз решение Европейского суда по правам человека. И вот это разделение носит несколько искусственный характер. Да, надо сказать честно, что такое отношение к жалобам против России, оно обсуждалось в суде и в кругах, я бы сказал, около суда с самого начала, с самого 22-го года. И было мнение, которое сначала не возобладало, что нужно вообще от этого всего избавиться, то есть это их проблемы, и в целом это является такой стратегией изоляции, да, и строительства, я бы сказал, железного занавеса, в том числе в правозащитной сфере. Некоторые комментарии, они на самом деле исходят из этого, то есть того, что это проблемы россиян. Они сами построили такой политический режим, я имею в виду, как это объясняется. И, соответственно, их проблемы, и мы не должны, порядочные и светлые люди, заниматься этим, да, тратить и так небольшие ресурсы на это. Но, конечно, такой подход, он прямо противоречит идее прав человека и, в частности, тому, что все люди имеют равные права, независимо от их гражданства. Европейский суд прав человека рассматривает дела независимо от того, какого гражданства, какой национальной там принадлежности является тот или иной заявитель. На мой взгляд, именно тогда, когда государство игнорирует решения, когда оно их не уважает, именно в этом плане от Европейского суда требуется проявление, я бы сказал, такого последовательного и принципиального подхода. Очень важно для суда и для любой международной организации не поддаваться на шантаж, не становиться, не следовать как бы логике нарушителей, не следовать логике тех, кто эту систему подрывает. Суды международные не должны руководствоваться такого рода критериями. Это неправильный путь, потому что суды не существуют для себя. Вопросы эффективности, вопросы их как бы ресурсов, это вопрос вторичный. Да? Главный вопрос, то, для чего они созданы, они должны руководствоваться прежде всего своими уставными задачами, своими, в данном случае, Европейской конвенцией о правах человека. Там все написано, для чего этот суд должен работать. И все остальные вопросы, они важны, они должны обсуждаться и внутри суда, и с государствами-участниками прежде всего, но они не должны диктовать решения, тем более решения дискриминационные, вот когда по какой-то категории отдельные люди объявляются не столь достойными даже решения по их делу, которое на самом деле должно быть вынесено, если следовать букве конвенции.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Слушайте подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы обсуждаем решение Европейского суда по правам человека, который снял с рассмотрения почти 900 жалоб заявителей из России.
1: Комментируя это решение Европейского суда по правам человека, основательница Центра международной защиты адвокат Карина Москаленко обратила внимание, что оно и особенно опубликованный вместе с ним огромный список нерассмотренных российских жалоб высветило другую, гораздо более давнюю проблему – чрезмерные сроки рассмотрения дел в Европейском суде. Ну да, в известном смысле ЕСПЧ стал жертвой собственного успеха, потому что доверие к суду и надежда на Страсбург привели к огромному количеству туда обращений. Но правосудие ценно, когда оно приходит вовремя. А с течением времени даже самые авторитетные судебные решения из средств защиты превращаются в историческую констатацию. И как же вышло, что дела за 2007, 2008, 2009 года так и не были рассмотрены? И особенно странно это выглядит с учетом того, что суд успел рассмотреть, например, ряд значительно более поздних жалоб 2020-х годов. Вот что об этом говорит Григорий Вайпан.
2: Это исключительно результат неправильной организации работы внутри суда, когда обоснованные жалобы пылились в суде и ждали своего рассмотрения десятилетиями, и, как мы видим, многие из них не дождались рассмотрения. Но я хочу разочаровать тех, кто, может быть, питал какие-то иллюзии насчет правосудия в Страсбурге. К сожалению, эта инстанция крайне забюрократизирована, и то, как там организован процесс работы над жалобами, нельзя признать удовлетворительным. Я много раз сталкивался просто с откровенными бюрократическими канцелярскими ошибками при обработке жалоб в суде. Последний, наиболее, наверное, вопиющий случай, который нужно вспомнить, который произошел не так давно, незадолго до Лебедевой вот этого дела. Летом этого года Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения, признал неприемлемой жалобу группы российских активистов на нарушение России своих климатических обязательств. Я участвовал в этом деле как представитель заявителей, и рассмотрение этого дела в Европейском суде 3 года назад началось с того, что суд просто потерял эту жалобу. И не просто потерял, а когда началось расследование и обнаружилось, что жалоба эта в суд все-таки поступала, нам сообщили, что какой-то сотрудник секретариата просто пустил ее в шредер, подумав, что в 2023 году против России уже нельзя подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Хотя это, очевидно, не так, и сам суд многократно подтверждал, что по фактам, имевшим место до исключения России из Совета Европы в 2022 году, суд остается компетентным. Но вот, к сожалению, такой уровень работы секретариата суда, что мы имеем дело с такими ситуациями, и в том числе, да, с ситуацией, когда десятилетиями жалобы не рассматривались.
1: А в данном случае речь идет о чем? Об ошибках избыточной бюрократии или о саботаже и политизированности Европейского суда по правам человека?
2: Ну, я бы не говорил о политизированности и саботаже, я говорил бы о том, что суд определенным образом распределяет свои приоритеты и действительно имеет ограниченный ресурс и выбирает, какие дела рассматривать раньше, какие дела рассматривать позже. Да и мы знаем, что суд 15-20 лет назад столкнулся с потоком. И много обсуждений было проведено, как оптимизировать работу суда так, чтобы он мог выполнять свои функции. В случае с Россией, например, после 2022 года суд попытался какую-то политику приоритетности обозначить. И, в принципе, существование такой политики само по себе не вызывает вопросов. После 2022 года руководство суда неоднократно заявляло, что оно выделило так называемые знаковые дела против России, которые даже в отсутствии России в суде, даже при нежелании России исполнять решения суда, все равно важны. Это дела, связанные с агрессией России против Украины, это дела, связанные с внутренними репрессиями внутри страны, ну, например, дела, связанные с военной цензурой или дела, связанные с так называемым законодательством об иностранных агентах. Вот суд их приоритизировал после 2022 года и рассматривал. А другое направление — это типовые дела, так называемые дела, связанные с устоявшейся практикой суда. И по таким делам суд принимал такие конвейерные табличные постановления, где, в общем, без подробного рассмотрения фактов просто признавал нарушения по каждому заявителю, назначал какую-то символическую сумму компенсации. Можно обсуждать обоснованность каких-то критериев, на основании которых формируется политика приоритетности. В принципе, наличие такой политики разумно. Суду нужно определить, что рассматривать раньше, что рассматривать позже. Но сейчас мы видим ситуацию, когда эти дела, оставшиеся почти 900 жалоб, о которых мы говорим, суд для них изобрел некую третью категорию, да? То есть он сам своей собственной политике приоритетности не следует. Он сначала говорит, мы будем рассматривать знаковые дела против России. А потом оказывается, что какие-то знаковые дела рассмотрены, а какие-то нет. И заявителям непонятно, почему, если их знаковое дело, до сих пор в Европейском суде лежали дела, связанные с Второй Чеченской войной и с применением насилия, атаками на гражданское население или политические убийства. Почему одной жертве политического убийства и ее родственникам был дан зеленый свет, и жалоба рассмотрена, а другой жалобы нет? Почему одни жалобы на бомбардировки в Чечне были рассмотрены Европейским судом, а другая жалоба нет? Вот этому объяснения нет, и этому не может быть объяснения, просто потому что мы имеем дело с бюрократическим произволом. Этот бюрократический произвол, по моему мнению, не является результатом чьей-то злой воли и неприязни к конкретным заявителям. Нет такого человека в суде, который хотел бы конкретным заявителям сделать больно. Но этот произвол является результатом бюрократического равнодушия. Того, в чем суд регулярно упрекал власти Российской Федерации, часто, что они не провели должного расследования, что они держали в неведении родственников. А вот, собственно, в 2026 году ровно то же самое Европейский суд сотворил с людьми, которые к нему обратились за защитой.
0: Европейский суд по правам человека, тем не менее, оставил себе простор для маневра, указав, что если обстоятельства изменятся, можно будет вернуться к жалобам из России, которые решением от 3 сентября 2026 года сняты с рассмотрения. В связи с этим было много разных комментариев, и, например, вот в частности, Ольга Садовская, юрист из команды «Против пыток», писала у себя в Фейсбуке: «Любое решение ЕСПЧ, вынесенное после, будет восприниматься иначе. Это решение буквально отравило последующую практику».
2: Ну, я соглашусь с Ольгой Садовской, безусловно. Действительно, на Европейский суд по правам человека, я думаю, все российские юристы, может, и не только российские юристы, теперь будут смотреть иначе. Я думаю, что это действительно решение важнейшее в плане определения вообще облика суда. Суд, можно сказать, сам себя разоблачил таким решением и, можно сказать, во многом показал вот свое бюрократическое лицо, которое мы всегда знали, что эти бюрократические соображения и какие-то нравы бюрократические в суде присутствуют, как в любом учреждении, но здесь бюрократия реально победила права человека. А то, что суд оставил такую лазейку, ну, это такая ложка меда в большой-большой бочке дегтя. Ну, я не знаю, сколько из вот этих 1500 заявителей, сколько из них вообще доживут ли до того момента, когда Европейский суд сможет вернуться к рассмотрению этих жалоб. А потом, спустя все эти годы, вполне можно будет сказать, что посмотреть на список этих дел и посмотреть, а кто вообще остался в живых. А если никого в живых не осталось, так зачем эти дела возобновлять? Я думаю, что если бюрократическую логику суда, которую мы сегодня обсуждаем, если ее довести до логического завершения, то по этой логике, в принципе, вряд ли суд захочет возвращаться к рассмотрению этих дел, во всяком случае, значительной их части. Это решение окончательное, потому что это не постановление суда по существу дела, а это процессуальное решение, и да, оно не обжалуется.
1: Юрист, специалист в области международного права Григорий Вайпан был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
0: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Снижение налогового бремени.
12: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
13: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
14: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
12: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных? Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но «Коммерсант» писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли бренды из Азии? Может, все гораздо проще? Может, дело в электоральных циклах? Тут сразу вспоминается прошлогодняя успокоительная мотивация для новых налогов.
15: Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю.
12: И вот год прошел. Будущее наступило, и правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию». О невыполненных обещаниях говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
16: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
17: Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
16: Прошло 2 недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13%, 12% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу состав

0: Сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю, вообще? Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозанятые-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну, хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
1: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть правила. А тот, кто никуда не инвестирует и не работает курьером, сможет доплачивать за билет на самолет. Минтранс, Минпромторг и Ростех, по данным издания «Коммерсант», обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Предполагается, что деньги пойдут на компенсацию высокой стоимости новых российских самолетов и их эксплуатации. Примерный размер – 500 рублей за внутренний перелет и 1000 за международный. За 4 года таким способом рассчитывают собрать приблизительно 250 миллиардов рублей. Путин еще в июне этого года говорил о задаче увеличить пассажиропоток.
2: Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпаний и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
1: Себестоимость первых МС-21, по данным «Коммерсанта», оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
3: Пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
1: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
3: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
1: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга. А первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
4: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
5: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это, да. Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций. И тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
4: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
6: Ну, вы знаете,

0: Это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Это была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И в по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории. Вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть условно реформы Петровские, когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь учиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки. Да, народ сосал лапу, а местами просто умирал. Но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки. И думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее. А это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18-го века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
2: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии, возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность, возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее – оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертацией суверенитета в свое развитие заниматься? В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
0: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». А в советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса Энгельса. А, ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. А, тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. А, прежде всего, то, что внешняя политика, цель внешней политики – это... это обеспечение суверенитета, ну, цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования. Особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно сократила горизонт планирования не только для России, но и для других стран. Потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть, если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж... устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель экономически, это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу в места, которые кончатся рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования и полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
3: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет – Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
4: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марианна Кацарова, которая каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались да, снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, ну, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
3: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении Комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
5: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Ну, об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
3: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – аресты, блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор. Причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала, в Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
1: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но за формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
0: Ну, называть-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ними подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам, какой вышел казус, говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, а тем более репрессивных практик.
1: Поэтому, но неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
0: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массах вертолетов, связанными в море, не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там, о реформе Конституционного суда, суда присяжных, тоже улучшение работы. Там ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет? Поэтому, я думаю, там есть чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, который, на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессий в России?
1: Ну, вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
0: Ну, есть довольно долгая текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет, условно, она точно идет, о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть. И достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества приезжала, полиция забирала его, а потом громко-громко-громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно рьяного Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, пойдут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть опрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать. Есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количество такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным. Никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть неуверены в завтрашнем дне.
1: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро.
6: И, відповідно, ці технології.
7: И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
7: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
6: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
7: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
7: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границу для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
6: Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
7: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Ну, справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
7: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое облучание, когда мы кажем про заход сверху.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
5: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
7: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
6: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
7: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
6: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны, которые ретрансляторы.
7: Есть дроны-ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
6: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
7: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
5: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
7: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
6: Разноманитные системы, которые створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
7: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
4: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Globsec, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
5: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
6: 2003 год,
7: начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
6: 2003 год.
7: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
6: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
7: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
6: Россия не может отримати за кордоном.
7: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
5: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
6: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
7: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть міряться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
6: Нам не надали ни томагавки.
7: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
5: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
6: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
7: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
5: У них получится?
7: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
5: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
6: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
7: Безусловно, тому що на самом деле я би сказав, що у нас зараз на більш високому рівні частний сектор. Тому що государство дозволило создавать компанії оборонного сектора, навіть іноді закриває глаза на якісь несогласовані правові норми. Но силам оборони требувалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
6: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
7: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично над государственного.
6: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
5: Я хотіла спросити, со стороны западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
6: Більше до частного сектора. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
7: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
6: Волонтеры на закупівлю. Потім це отримувало вже кодифікацію, отримало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
7: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Вот. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
5: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
6: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
7: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
6: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
5: Але ще це не відбувалося.
6: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
7: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
6: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
5: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
7: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
6: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
4: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
11: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
12: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
13: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
15: Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
16: Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими восвенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковый, не биографический запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор. И вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать документ. И речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой в консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда

0: Исключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года, за месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам.
1: Разница во времени. Цена победы. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 29 января 2005 года.
0: Итак, разница во времени.

0: Первый комендант лагеря Рудольф Гесс дал на Нюрнбергском процессе показания, что только газом «Циклон-Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки считают, что только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных. И еще, и еще, и еще. С 1941-го Освенцим и 5 других лагерей в Польше стали функционировать как лагеря уничтожения. Людей убивали не только газом, их расстреливали, забивали, вешали, планомерно доводили до смерти непосильным каторжным трудом, голодом и чудовищными медицинскими опытами. По приблизительным оценкам, в лагере погибло около 4 миллионов человек. Замученные пытками, отравленные в газовых камерах, умершие от голода и в результате варварских медицинских экспериментов. Одним из убитых был Залман Градовский, чье обращенное к потомкам письмо я в русском переводе впервые прочел вам в начале недели. К этому найденному после гибели автору посланию мы еще вернемся. Но сейчас о тех, кто выжил, кто вместе с другими немногими пережившими ужас Освенцима, его советскими узниками, находился в конце недели там, на торжественной церемонии памяти. С двумя из них беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ему слово.
1: Житель Подмосковья Иосиф Апкович попал в Освенцим вместе со своей семьей в ноябре 1942 года, пройдя Гродненское гетто, где немцы за колючей проволокой держали около 30 тысяч евреев. Вся его родня, отец, мать, трое братьев и трое сестер погибли в газовой камере в первые дни пребывания в лагере. Он выжил чудом, не раз испытав на себе все издевательства гестаповцев. В Освенциме Иосиф Апкович оказался в 20-летнем возрасте. Сейчас ему 82.
2: Мимо нас, где мы там работали уже, за лагером где-то было километров 7, значит, прошла какая-то группа из женщин. Я не знаю, кто-то из женщин кинул кусочек хлеба. Все набросились на этот кусок хлеба. И в эту самую кучу я попался. И я один еврей, остальные там все были разные национальности. И вот они мне выбрали, без всякого, стали избивать. И гестаповцы, и эсэсовцы, охрана. Прикладами, нагайками. Избивали так, что я уже не удержался на ногах и упал. Так капо стал мне ногами вот так на шее. Так я лежал, он мне на шее вот так стал. Не хватило там какого-то миг, и он меня задушил. Но это было 7 километров от лагеря. А в лагере положено было, если мертвого, значит, на работу убивают, так отвечать никто не отвечает. Но висит и должен его в лагере. Его там надо считать. Значит, они считают живых и считают рядом мертвых. Если бы они меня убили, они должны были мне принести в лагерь. Значит, надо носилки сделать, и 4 человека должны нести. А 4 человека полумертвых, они же не могут все время носить. Значит, нужно меняться. Значит, они вот задержатся. Немцы уже считают, что они меня убили. И говорят этому капу, что оставь его, он до завтра не доживет. Я должен был уже до завтра не дожить. Но вот я сегодня с вами разговариваю.
1: 76-летний Анатолий Ванукевич попал в Освенцим в 14-летнем возрасте, также пройдя через Гродненское гетто. Он потерял всю свою родню в лагере и может сегодня выступить в роли очевидца, пережившего ужасы фабрики смерти.
3: Пригнали нас на работу, к работе не приступали. Гестаповцы с собаками начинают бить нас и кричат: «Швайны, швайны, где свинья?» А мы ремонтировали подсобные помещения мясокомбината. И накануне там украли полсвиньи. Вывезли его. Как его вывезли, я это ничего не знаю. Закрученные украли. Они учитывали Полтушеви. Нас всех повели в политище Абтальонг, политический отдел. Там был специальный станок. Привязывали человека, включали мотор. Человек двигался и били с двух сторон плетками. А плетки были, и внутри загнана стальная проволока. Мягкие места разрезали сразу. 25 штук давали, все, человек уже не выдерживал. Меня начали допрашивать на польском языке. Ты очень молодой, ты нам скажи правду, кто украл, мы тебя сразу выпустим на свободу и так далее. Я говорю, я сколько живу в этом концлагере, я еще ни мяса не видел, ни сала не видел. Они мне начали бить, пить. Я там кричал, штук 10 или 15 дали, потом вынесли на носилках всех нас и отправили в 11-й блок, то есть блок «Стена смерти». И там были одиночные

0: камере, и там пытки были, там постоянно расстреливали вообще. После многих допросов один поляк, уже пожилой, уже дошел, он сознался, что это я сделал, все, его при нас расстреляли, и нас потом отпустили.
1: Анатолий Янукович, будучи подростком, участвовал в работе лагерного подполья. Судьба его свела в Освенциме с будущим премьер-министром коммунистической Польши Юзефом Царанкевичем.
0: Меня называли там Стасиком, потому что я польский язык знал, русский знал, немножко немецкий знал. И после этого пришел ко мне Царанкевич Юзеф, похвалил, молодец, что не сознались, ничего. И он мне второй раз спас, из-под висеницы снял. Мы с этого завода, с мясокомбината, наши мастерские были недалеко, решили переправить в лагерь колбас, 3 батона. А я был самый худой, они мне засунули за пазуху, обвязали проволокой. Ничего даже не заметно. Надо было передать политическим подполью колбасу для спасения больных людей и так далее и тому подобное. А когда шли после работы на Апельпляц, через ворота Освенцима, там стояли, считали, во-первых, или собак, или кто-то продал, или что. И меня, бах, вытащили. Обнаружили эту колбасу. Там постоянно стояла висеница, потом станок, которым били узников. И поставили под висеницей, табуретку поставили, колбасу я держал и петлю на шею. И так стоял 3 часа. В это время были большие цуганги, то есть большие привозы в крематории. Там же 5 крематориев работало в Освенциме. И ждали Рудольфа Гесса. Он сам принимал рапорт каждый день. Ведь в этом лагере Освенцим один, там было примерно 30 тысяч узников, средняя величина. Ну, ему докладывает Капа, наш начальник блока, что вот поймали одного с номером, вот колбасу. Он ко мне подошел, как начал бить плеткой. А кобура у него, пистолет всегда был открыт, на правой стороне носили. И он начал кричать на меня. Он немножко был пьян, потому что не успевала крематорию обрабатывать. Кроме рвов и крематории, он уже свою норму перевыполнил вообще. Он начал бить меня плеткой и начал кричать «Швайне, швайне». Потом под конец говорит «Лаус, лаус, лаус, лаус, лаус». «Шнелле, абер, шнелле». Блок нас напротив этого пляца был. И мое место еще пустовало. Но и все уже думали, все уже да, повесили. Я вернулся на свое место. Он не стал меня расстреливать, он уже хватался. Сработал какой-то мозг, или Царанкевич там сработал. Царанкевич был в очень хороших отношениях с ними вообще. Он в политическом отделе имел вес, и там имел вес. Царанкевич тоже узник, потом он стал премьером Польши. Они все смотрят, я вроде своими ногами пришел, елки.
2: Цена победы – Освенцим. Разыскавший уцелевших российских узников Освенцима Мумин Шакиров продолжает свое повествование и беседу с ними.

0: Приближение советских войск заставило немцев начать эвакуацию узников. Часть заключенных были убиты на месте, других погнали пешком в Германию. Эти колонны получили название «маршей смерти». Иосиф Обкович – один из тех, кто прошел весь этот путь и оказался на свободе лишь 5 мая 1945 года.
1: Где-то 8 или 9 января 1945 года начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. Но я иду на работу, и как мы шли мимо этих крематорий, я вижу, что все крематории обложены дровами. За одну ночь. Значит, они собираются кого-то сжечь, а кого они будут сжигать нас. И весь этот разговор пошел по всему лагерю. Всегда держало 40 тысяч человек, наверное, или сколько там. И все говорили о том, что мы в крематории не пойдем, а будем драться, будем защищаться. А как? Что? Ничего я не знаю. Это дошло до эсэсовцев, до руководства лагеря. И начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. И 15 января нас переодевают, дают новые вот эти туфли деревянные. И нас из лагеря гонят по дороге Горного Слёнска, Польши, и ведут куда неизвестно, по снегу. И если кто-то отстал, сразу на месте расстреливает и все кидает на сторону и лежит. Они половину людей уложили там, на дорогу. И нас пригнали потом к какому-то поезду, посадили нас в вагоны и привезли нас в Бухенвальд. И уже узники как-то там, видимо, тоже готовились вообще к восстанию. В Бухенвальде, когда я там был, еще жил Тельман там, в марте, наверное. Потом на транспорт послали мне в Ремсдорф. Это лагерь, был там нефтеперегонный завод, который американцы все бомбили, чтобы он не работал. И он был построен на глинистой почве. И многие бомбы попадали в эту глину, и они не разрывались, а стояли прямо так в этой глине. И мы занимались вытаскивать вот эти бомбы и складывать их, а потом нас оттуда отвезли где-то в какой-то яму, и они подключали, чтобы взорвать вот эти бомбы. Так некоторые вместе с этими бомбами, конечно, взорвались. А потом из Ремсдорфа опять нас посадили в поезде и везли. Куда, мы не знаем. И по дороге, въезжая в какую-то станцию, бомбили американцы. Мы все разбежались. А потом нас опять собрали эсэсовцы, и нас пригнали там многим другим узникам, и опять бешком нас гнали через Чехословакию. Мы прошли сюда и ничего. А потом, когда мы зашли в Чехословакию, так чехи вечером пришли, активные такие, молодые люди. Сколько вас тут? И потом вечером привезли нам хлеб. А потом довели нас до города Лайтмерец. Концлагерь там был. Там нас держали несколько дней на улицу. И из Лайтмерица ночью как-то собрали нас и повели нас в Терезинштадт. Там был, значит, еврейское гетто под Красным Крестом. Гитлеровцы держали его. Это был самый конец апреля. Чехи подняли восстание в Праге, и наша Коневская армия, танковая часть, ночью бросились туда на помощь чехам. И мимо нас они проехали. Утром мы встали уже на свободе. 5 мая.
0: Но на этом испытания у Иосифа Обковича не закончились. После войны сталинская система многих узников концлагерей отправила в ГУЛАГ и на исправительные работы в шахты и рудники по всей стране. Иосиф Обкович попал в Донбасс.
1: Я считался как военнопленный. Ничего я не чувствовал, я просто должен молчать, было все. Искали все этих самых полицеев, все такое искали. На мне так они конкретно ж не могли ничего такого. Но тем не менее, если будешь выступать, так посадят себе так же, как все другие. Концлагерь, что там это скажешь? Некоторые отношения такие другие. Ты же успел уже увидеть там немножко. А я тем более там, я же в Польше жил до 39 года. Там же совсем другая жизнь была. Что если я скажу, что там было хорошо, так все, а здесь плохо. Даже сегодня сохраняется. Я никто, только малолетние узники, дети. Значит, почему дети? Дети, значит, не могли быть предателями, там, это самое, шпионами. А я, получается, что я, как военнопленный, мог все это быть. В Чехословакии, когда нас освободили, как узников других государств забрали. Значит, из Франции прилетели самолеты. Дали всем французским узникам по коробку конфет, посадили их в самолет и привезли домой. И они по сегодняшний день остались такими же люди, как были до. Из России привезли мне вместо домой, привезли мне на шахту.
0: Как бывшие узники Освенцима, Иосиф Обкович и Анатолий Ванукевич сегодня принимают участие в официальных торжествах, посвященных 60-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
2: Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
3: Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими восвенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковый, не биографический запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор. И вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. И речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще такой в консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил. И могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому вот дневнику Градовского.
2: Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 44 года. За месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам.

Я написал это, находясь в зондеркоманде. Я прибыл из Колбасинского лагеря около Гродно. Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вестись раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы. И где только что был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению. Мы выкопали много ям. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории первого-второго крематориев. Несколько ям еще полны пепла. Они это забыли или сами спрятали от высшего начальства, так как распоряжение было все следы замести как можно скорее, а они не выполнили приказ и это скрыли. Таким образом, есть еще две большие ямы пепла в первом-втором крематориях. И много пепла, сотен тысяч евреев, русских, поляков, засыпано и запахано на территории крематориев. В крематории третьем-четвертом тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята местами для сжигания. Книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью, иногда не до конца сожженных костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать. Дорогой находчик, ищите везде, на каждом клочке площади. Лежат там закопаны десятки моих и других документов, которые бросят свет на все, что здесь происходило и случилось». Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Мы сами не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются и к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность размашисто уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители, косвенно довольны нашей страшной участью. На наших глазах гибнут теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы достичь свободы, но там, где только опасность начинает угрожать варварам, там, откуда они вынуждены уходить, там они забирают с собой еще оставшихся и привозят их в Биркенау, Аушвиц или Штутов около Данцига. Это по сведениям от людей, которые оттуда прибывают к нам. Мы, зондеркоманда, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, понуждаемой ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело, но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и вынудили нас отложить срок восстания. День близок, может быть, сегодня или завтра. Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее на основании моих записок вынесет нам приговор, и пусть мир видит в них каплю, минимум того страшного, трагического света смерти, в котором мы жили. Залман Градовский, 6 сентября 1944 года.

0: «Цена победы», «Освенцим». Над передачей работали Мумин Шакиров, Андрей Амочкин и Елена Воронцова. Авторы и ведущие цикла Владимир Тольц.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Счастье как объект научного исследования».
4: Электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
5: Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье — это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
4: А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
5: Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то, по представлениям науки, они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
4: Профессор Зелигман.
6: Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело – счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко. И даже сомневаюсь, что это вообще возможно. Не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
3: «Счастье как объект научного исследования». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 января 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1998 года три профессора-психолога отдыхали на дешевом курорте в Мексике. Нежась на пляже в шезлонге и любуясь голубой водой залива, один из них сказал: «Посмотрите на этот райский уголок. Он осветил даже наши угрюмые физиономии. А ведь вся наша психология занимается только негативными эмоциями, депрессиями, стрессами, фобиями, маниями. Почему? Почему не разобраться в секретах положительных эмоций?» «Эврика!» – закричали два других психолога. Так зимой 1998 года на пляже Мексиканского залива родилась новая отрасль психологии. В нашей передаче участвует ее отец-основатель, профессор Мартин Зелигман.
1: Any scientific endeavor only aimed at going from minus 8 to minus 3.
2: Практическая психология всегда, до последних 5-6 лет, имела дело с отрицательными величинами. Хорошо бы нам перейти с душевного состояния минус 3 на душевное состояние минус 1. Если удастся достигнуть нуля, это победа. Но нам нужно разобраться с плюсовыми состояниями души. От чего возникает ощущение счастья? Как долго оно держится? Возможно ли его продлить? Нужна была новая отрасль психологии – позитивная психология. Исследование положительных эмоций человека стало моей профессией, а усиление и охрана этих эмоций стало моей миссией.
0: Профессор Зелигман, но позвольте мне процитировать вашу собственную книгу «Authentic Happiness» – «Подлинное счастье». В ней вы пишете о необходимости отрицательных эмоций, которые развились в человеке в результате эволюции. Вы пишете: «Страх, ненависть, отвращение являются путеводителями в борьбе за выживание. В той же степени, как физическими путеводителями являются свет, звук и запах. Как у зверя, чьи воспринимающие рецепторы сигналят ему „дерись“ или „беги“ или „насторожись“. Отрицательные эмоции мобилизуют и человека, дают ему шанс обнаружить препятствие или ошибку или опасность и справиться с ними».
1: Yes, negative emotions, sadness, anxiety, anger are all about survival skills.
2: Да, негативные эмоции, такие как страх, гнев, подозрительность, являлись орудиями выживания человека в процессе эволюции. Да и сейчас сохраняют свою роль в вечной игре «победитель-побежденный», «выигравший-проигравший». Вопрос в том, зачем в нас заложены положительные эмоции? Тоже ведь не зря. Я думаю, американский психолог Барбара Фредриксон первой дала научный ответ на этот вопрос. Она сказала, что положительные эмоции являются строительным материалом психологической выносливости.
0: Мне бы казалось, что так же, как человека не надо учить чувствовать страх или гнев, так его не надо учить испытывать и счастливые ощущения. Они нам даны изначально. Известный журналист и психолог Роберт Райт пишет в статье «Танцуя под эволюционную дудку».
2: Человек потому с таким рвением добывает себе еду и ищет сексуального партнера, что процесс поглощения пищи и соития вырабатывают в его мозгу химические вещества, вызывающие в нем ощущение удовлетворения и счастья. Мы созданы со способностью испытывать счастье. Это, как говорится, хорошие новости. Теперь плохие новости. Счастье, которое волей эволюции или создателя мы испытываем при определенных условиях, по воле той же эволюции или создателя непременно испаряется в довольно короткое время. Да и рассудите сами. Если бы восторг сексуального соития не исчезал, то одного соития хватило бы на всю жизнь, и мы перестали бы размножаться. Да и все остальное – гордость от совершенного подвига, радость удачи, наслаждение богатством – все проходит. А если бы не проходило, то более ненасытные соперники обогнали бы нас во всем. Вот клич эволюции – оставайся голодным, то есть оставайся несчастным.
0: То есть, вообще говоря, счастье – это палка о двух концах. Но правда, то, о чем пишет Роберт Райт, это не совсем счастье, а скорее наслаждение или удовольствие, гордость, радость, что, в общем, не одно и то же.
2: Я очень рад, что могу обратиться именно к русской аудитории со своими идеями счастья. И причина в том, что общепринятая американская идея счастья, по моим наблюдениям, пришла из Голливуда. Это бодрый человек, оптимистический, легко воспринимающий свою жизнь. Такой взгляд на счастье, с моей точки зрения, плохо служит американцам, в частности и потому, что лишает их той мудрости, которую они могли бы почерпнуть из русской литературы и из русской традиции осмысления счастья.
1: Russian traditions, Russian literature, and Russian thinking.
0: Я понимаю, что когда профессор Зелигман говорит о русском отношении к счастью, он имеет в виду Толстого, Достоевского, может быть, Владимира Соловьева. Я не стала обсуждать с профессором разнообразие российских представлений о счастье. От пушкинского «на свете счастья нет», но есть покой и воля. До определения товарища Сталина, который, по свидетельству его дочери, однажды сказал: «Счастье – это хорошо отомстить и пойти спать». Тем не менее, и основатель позитивной психологии профессор Зелигман, и его младшая коллега-психолог из Калифорнии Соня Любомирская считают общепринятое русское отношение к счастью более серьезным и более философским, чем общепринятое американское.
3: Я думаю, что русские совершенно по-другому определяют счастье. Спросишь у американцев, что такое счастье, они все говорят: «фан», удовольствие, секс, деньги, крепкая семья. Словом, они все называют вещи, которые не так трудно получить. Когда спрашиваешь русских, они говорят: духовное возрождение, или взаимопонимание, или мир во всем мире. То есть вещи часто недоступны.
0: Соня, насколько я знаю, ваш интерес к позитивной психологии начался тогда, когда, приехав в Америку 9-летней девочкой, вы были поражены тем, что американцы так часто улыбаются.
3: Да, но потом я заметила, что за обедом в любом русском доме было гораздо веселее, чем в американском. Что те же обеды в американских домах проходят как-то замороженно, без шуток, обычных за русским столом, без шумной беседы. Не так интересно. Это было наблюдение. А позже уже из научного исследования выяснилось, что юные американцы в среднем такие же счастливые люди, как и русская молодежь. А вот что касается стариков, то американцы намного счастливее русских.
0: Тем не менее, уже не молодой профессор Зелигман больше склоняется к русскому отношению к счастью.
2: Я думаю, что существует три очень разных дороги к достижению счастливого состояния души. Первый путь – американский. И сейчас он, по-моему, завоевал мир. Он заключается в том, что вы в течение жизни должны создавать себе максимум положительных эмоций, удовольствий, наслаждений и тех маленьких жизненных радостей, которые вы сами себе можете устроить. Другой путь – достигать счастливого состояния души не путем ублажения себя, но путем неких свершений, которые будут вас радовать. Есть еще третий путь, самый русский, по-моему. Постараться прожить жизнь, имеющую некий высший смысл.
0: Это теория. Давайте посмотрим, что показывают практические обследования новой позитивной психологии. Их результаты приводит Клод Уоллес в журнале Time в статье «Новая наука о счастье».
4: Что заставляет человеческое сердце петь? В ответах психологов вас ожидают сюрпризы, например, роль богатства. Последние исследования показали, что оно доставляет вам счастье только до тех пор, пока вы не перевалили через средний уровень благополучия, принятый в вашей стране. Переход из разряда бедных в разряд обеспеченных, как правило, очень возбуждает людей. Но дальнейшее обогащение не делает их счастливее. В Америке остановка происходит после дохода в 50 тысяч долларов в год. По мнению исследователей, тут в действие вступает постоянное нервное сравнение себя с соседом. В новой научной терминологии это называется «reference anxiety» – муки соперничества. Следующая неожиданность. Надежда родителей, хорошее образование, увы, тоже не делает людей счастливее. Знание, как нас давно предупреждали, умножает скорбь. Юность. И не она. Опросы показали, что больше стариков, чем молодежи, довольны своей жизнью. Брак – сложная картина. Женатые люди в среднем счастливее одиноких. Но неясно, то ли брак делает людей счастливее, то ли счастливые люди чаще сочетаются браком. Солнечный климат не работает. Мичиганцы все уверены, что калифорнийцы гораздо счастливее них из-за райской погоды. Опросы показали обратный результат. Религия – да, хотя неизвестно, является ли причиной счастливого приятия жизни сама вера или ощущение причастности к единомышленникам. Друзья – единственное, бесспорное, безусловное, гигантское «да».
0: На вопрос, что вам больше всего помогает исправить настроение, 63% опрошенных ответили «общение и беседа с друзьями». Общение с супругами – 9%. Секс улучшает настроение у 25% мужчин и у 18% женщин. Какой вывод из всех этих опросов и обследований, уже теперь многочисленных и многолетних, делают адепты позитивной психологии? Что человек по собственной воле и собственными усилиями, с помощью специалистов, но без всяких перемен в обстоятельствах жизни, может стать счастливее, чем он есть. Очень американская идея.

0: На волнах Радио Свобода передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Трудно было предположить, что новая область науки может так быстро распространиться и так гигантски вырасти всего за 6 лет. В это уже вовлечены десятки университетов, сотни общественных организаций, тысячи грантов выдаются на новые исследования, и ими занимается армия ученых, причем не только психологов и психиатров, но и специалистов по нейробиологии и нейрохимии, то есть по биологии и химии мозга. Даже появился термин «happy brain» – «счастливый мозг». Самый известный специалист в этой области, профессор Стэнфорда Ричард Дэвидсон, написал в статье, опубликованной в журнале Национальной академии наук.
1: Счастье – это не просто неопределенное невыразимое чувство. Это физическое состояние мозга, которое вполне возможно стимулировать.
0: В нашей передаче участвует коллега Дэвидсона, нейробиолог из Стэнфорда Брайан Кнюдсон. Доктор Кнюдсон, что это такое с точки зрения биологии, счастливый мозг?
2: I have two answers. One has to do with the structure of the brain, and one has to do with chemistry.
3: Тут две сферы изучения – структура мозга и химия мозга. Главное открытие в области изучения структуры мозга сделано еще в 50-х годах 20 века биологами в России, Канаде и Соединенных Штатах с помощью опытов на крысах. Ученые установили, что если подключить электроды к определенным участкам мозга, то можно стимулировать ощущения, получаемые от удовольствий, которые трудно искусственно стимулировать, таких, например, как еда или секс. И крысы моментально научились стимулировать приятные ощущения и повторяли эту стимуляцию до тех пор, пока не умирали от нервного истощения. С тех пор мы пытаемся понять, что именно, какие химические вещества, какие рецепторы дают этим участкам мозга такую потенцию.
0: Понятие счастья так объемно, что ученые начали разделять его на отдельные эмоции. Например, гарвардский психолог Кубзанский выбрала себе для изучения оптимизм. Ее опыт, продолжавшийся 10 лет на 1500 мужчин, показал, что у тех из них, кто считал себя оптимистом, сердечных заболеваний было вдвое меньше, чем у тех, кто считал себя пессимистом. Нешуточная разница, почти такая же, как между курящими и некурящими. Профессор Дэвидсон и его коллеги установили, что тело человека, находящегося в состоянии счастливого возбуждения, вырабатывает в 1,5 раза больше антител, чем, скажем, после введения вакцины против гриппа. Так что же, скоро человеку научится прививать счастье? Вот тут мы подходим к химии счастливого мозга.
3: Рецептор, ответственный за счастливые ощущения, называется допамин. Уменьшение или увеличение количества допамина в мозгу может уменьшать или увеличивать способность человека к самоконтролю. Но это еще не вся история. Другой рецептор, опиоид, играет не менее важную роль. Судя по последним исследованиям, допамин ответственен за ощущение ожидания или предвидения наслаждения, а опиоид уже за сам процесс испытания этого наслаждения. Приведу упрощенный пример. Вы планируете поход с другом в хороший ресторан и испытываете довольно большой набор приятных ощущений. Возбуждение, предвкушение, душевный подъем, надежду. А потом, уже во время обеда, вы испытываете совсем другие ощущения. Удовлетворение, довольство, покоя, наслаждение. Этот эпизод вашей жизни вовлекает, вероятно, оба нейротрансмиттера – допамин и опиоид.
0: И люди задолго до появления позитивной психологии научились, как подопытные обезьяны, возбуждать свои рецепторы счастья искусственно.
3: Они постоянно это делают, с помощью наркотиков. И некоторые с таким упорством, что становятся наркоманами. Такие наркотики, как кокаин и некоторые другие, дают людям ощущение эйфории. Они взаимодействуют с допамином в мозгу. А героин и морфий интенсифицируют опиоид. Они тоже дают позитивные ощущения, но скорее покоя, отрешенности, расслабленности.
0: Доктор Кнюдсон, но электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
3: Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье – это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
0: А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
3: Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то по представлениям науки они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
0: Профессор Зелигман.
1: Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело – счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко. И даже сомневаюсь, что это вообще возможно. Не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
0: Профессор Зелигман, который считает своей миссией сделать человека счастливее, создал на интернете веб-сайт reflectivehappiness.com, где предлагает проделывать различные психологические упражнения и, в частности, вести журнал собственных положительных эмоций, чтобы не забыть, что они были, и не сосредотачиваться на неприятностях. Исследования доктора Любомирской идут в том же направлении.
4: Я очень интересуюсь вопросом, можно ли сделать людей счастливее, чем они есть. Мое новое исследование в области поведения, которое мы называем rumination, то есть пережевывание своих ошибок, копание в своих неудачах, бесконечное повторение одних и тех же доводов. Многие люди считают, что после неудачи или ошибки они должны запереться в комнате и анализировать. Мое обследование показало, что это непродуктивный способ исправить ситуацию. Потому что когда вы недовольны чем-то и кем-то, включая себя самого, ваше мышление становится предвзято отрицательным и пессимистическим, а потому неверным. Я не очень согласна с позицией Мартина Зелигмана. Нельзя ограничивать понятие счастья духовными свершениями. Многие более простые вещи не менее достойны звания счастья. Способность восторгаться, любопытство, влюбчивость, умение насладиться покоем.
0: Соня, я вижу, вы придерживаетесь идей Бенджамина Франклина. Он писал, в ежедневных удобствах и удовольствиях жизни содержится больше счастья, чем в тех взлетах судьбы, которые так редко случаются на протяжении человеческой жизни. If you're

0: На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Среди психологов есть и противники непременного счастья во что бы то ни стало. Профессор Дэвидсон, например, считает, что человек не должен так уж ограждать себя от отрицательных эмоций. Он пишет.
1: Неприятные моменты в жизни практикуют мозг и учат его возвращаться в светлое и радостное состояние. Образно говоря, они развивают мускулы счастья и действуют как вакцина против тяжелой меланхолии.
0: Доктор Джули Норм из Массачусетского университета Уэлсли, который участвует сегодня в нашей передаче, написала нашумевшую книгу «Позитивная сила негативного мышления». В чем же эта сила, доктор Норм?
2: В лучшей способности все предвидеть. Если вы готовите себя к худшему, вы всегда получите что-то лучше того, что вы ожидали.
0: Ну а в общем отношении к жизни, к будущему, к детям, что ж положительного в тотально негативном отношении?
2: В балансе, я думаю. Не смотри вперед со слишком большой надеждой. У нас есть такая поговорка: у пессимистов бывают только приятные сюрпризы. Пессимисты вовсе не обязательно несчастливы. Единственное, что делает их по-настоящему несчастными, это когда люди хотят их переделать и превратить в оптимистов.
0: Писательница Эдит Уортон сказала однажды: «Если бы мы перестали гоняться за счастьем, мы бы чудесно жили».

0: до сих пор мы обсуждали счастливое состояние индивидуума. У этого состояния уже, кстати сказать, есть и научное название – субъективное благополучие, по-английски subjective well-being. Но недавно было произведено исследование о счастливости и несчастливости целых народов. Результаты, довольно поразительные, приводятся в журнале Time.
1: Самыми счастливыми оказались латиноамериканцы, пуэрториканцы и колумбийцы. Из 5 самых несчастливых – 3 нации азиатские – японцы, китайцы и южные корейцы. Ощущение счастья у народов оказалось абсолютно независящим от их материального благополучия. Например, американцы на том же уровне национального счастья, что и словенцы. Нищие в Калькутте оказались гораздо счастливее бездомных Лос-Анджелеса. Исследователь Бисвас-Динер объясняет это тем, что нищие Калькутты окружены большой семьей, а бездомные Лос-Анджелеса – абсолютно одинокие люди.
0: Доктор Любомирская, можно ли полагаться с научной точки зрения на такие выводы?
2: Я только могу гадать, как и вы. Но вот что я могу сказать с уверенностью. Все последние исследования показывают, что наиболее существенная составляющая человеческого счастья – это отношения с другими людьми, с возлюбленными, с друзьями, с детьми, с наставниками. И люди, сумевшие завести прочные человеческие связи, самые счастливые люди на свете. Конечно, ребенок, растущий в городском гетто, является существом эстетически обездоленным. И как-то это на его личности отразится. Но я думаю, что в любом случае самым важным являются отношения. И что если ребенок растет в самом уродливом, неудобном, бедном и даже опасном месте, но при этом окружен заботой и любовью, он может вырасти более счастливым человеком, чем тот, кто растет в удобстве и красоте, но без любви и заботы. It's better to grow up, you know, poor in downtown Detroit, but in a loving family
0: than not in a loving family in the most beautiful surroundings somewhere else. В списке счастливых и несчастливых стран меня больше всего удивило то, что на последнем месте, от которого, кстати сказать, недалеко и Россия, на последнем месте оказалась Литва. И я подумала, что есть явная неточность в этом обследовании. В нем довольно много стран не представлено вообще. Южная Корея несчастлива, а Северная? Или исследователей туда не пустили? Равно как и в Иран, равно как и в Руанду. Автор статьи об этом в журнале Time сам пишет, что на эти исследования невозможно серьезно рассчитывать. Однако британский экономист Лайерт считает, что учитывать подобные вещи необходимо. В своей книге «Счастье» он пишет.
1: Общественные деятели, формулируя социальную и экономическую политику, должны ориентироваться на душевное благосостояние своего народа не меньше, чем на материальное. В частности, они должны заботиться о том, чтобы не разрушать семьи, сообщества и надежность рабочих мест. Политики не учитывают, насколько людям важен статус-кво. Запад всегда гордился своей мобильностью. Люди едут туда, где есть работа. Это, безусловно, увеличивает продуктивность экономики. Но эту выгоду, безусловно, перевешивает цена, которую мы платим за нестабильность семьи и разрушение городских и деревенских общин. Мы должны переориентировать наше общество со стремления к динамике и эффективности на стремление к счастью.
0: Без содействия государства даже американцу трудно осуществить свое право на стремление к счастью, которое мудрые отцы-основатели включили в первый и главный документ Америки – в Декларацию независимости.

0: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Счастье как объект научного исследования». Подготовила и вела программу Марина Ефимова.
1: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость с лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: конечная цель – это снижение налогового бремени.
1: Обещать не значит не повысить. Выборы прошли, правительство просит поднять налоги.
2: Да, пришлось где-то покопать. Пришлось поработать с ресурсной базой.
3: Ожидать усиления репрессий – это очень логично.
1: В Государственной Думе появится комитет по репрессиям, но есть ли у системы ресурс, чтобы наказать всех несогласных? Сегодня начнем с загадки. Я называю ее парадоксом быстрого приготовления. К началу этого года спрос на растворимую лапшу в России упал на 1/6. Но Коммерсант писал, что лапши в ассортименте вообще-то прибавилось аж на четверть. В чем же причина? Может быть, национализация Макфы? А может быть, пришли бренды из Азии? Может, все гораздо проще? Может, дело в электоральных циклах? Тут сразу вспоминается прошлогодняя успокоительная мотивация для новых налогов.
0: Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю.
1: И вот год прошел. Будущее наступило, и правительство уже рассчитывает поднять налоги на пассивный доход и добавить сборы за посылки. Здравствуйте, это «Лицом к событию». О невыполненных обещаниях говорим сегодня в программе и о том, где же ждать за них последствия.
4: Еще 9 сентября Кремль успокаивал россиян. Дефицит федерального бюджета растет, но переживать, как уверял Дмитрий Песков, не о чем. На прямой вопрос журналистов, не собираются ли власти из-за нехватки денег повышать налоги, пресс-секретарь Путина ответил предельно ясно.
5: Вы знаете, что упомянутый вами показатель – это цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателей, которые должны вызывать какую-то сильную обеспокоенность, в том числе и в ходе совещания с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих совещаниях.
4: Прошло 2 недели, и речь все-таки пошла. Минфин предлагает распространить прогрессивную шкалу НДФЛ на так называемые пассивные доходы россиян. Это и проценты по банковским вкладам и дивиденды, и доходы от продажи ценных бумаг и имущества. Сейчас на них действует отдельная шкала 13% и 15%. Минфин хочет включить их в общую налоговую базу со ставками вплоть до 22%. Предложение вошло в пакет документов, которые ведомство внесло в правительство вместе с проектом бюджета на следующие 3 года. Еще речь пошла о самозанятых. Зампред комитета по бюджету Андрей Епишин считает, что для некоторых самозанятых нынешние 4-6% налогов – это слишком мало.
6: Многие водители, вы прекрасно знаете, которые частным образом работают, не платят даже 4%. Но когда, например, там, не будем называть компании, работают сотни тысяч водителей, а почему они должны платить как самозанятые, я не понимаю вообще. Может быть, социальный взнос надо резко понижать, но вообще с них надо брать полный НДФЛ. И для этого это огромный плюс платформенной занятости, платформенной экономики. Курьеры, 150 тысяч, да, вот где-то. Почему они самозанятые-то? Почему с них нельзя брать? Тем более, многие, кстати, у нас там, в том числе, наши уважаемые тут помогают нам в работе, не граждане тоже, да? Ну, хотя бы НДФЛ платите полностью. Все для этого сделано. Кнопку нажми просто.
4: Пока это лишь предложение. Тем более, что эксперимент с самозанятыми рассчитан до конца 2028 года, и власти обещали не менять его условия раньше этого срока. Однако в Совете Федерации уже говорят о необходимости пересмотреть